0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас — это собственная персона и мод на Европе Плюс. А что может являться намеком на отличное утро? Это как минимум его встреча вместе с бригадой У. Да, выходные закончились, но ничего страшного, Вэлловики снова к нам возвращаются, принесут массу игр, подарков, бодрости, интересного контента и сейф, в котором тебя будет ждать приятный денежный бонус. Дело за малым — дозвониться в эфир сегодня и взломать его. Стартуем ровно в 7, присоединяйся и врывайся в первый рабочий вместе с нами. А пока, пока будем баловаться любимыми хитами, предлагаю послушать Хужеля и Солта, летнюю тему Jamaican, еще Тиеста, Бриенну Грейс, танцевальную вещицу Beautiful Places, а еще к нам заглянут Ляни и Имран с треком The Weeknd. Не пропусти.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Мэйкан, Хужели Солта в наших динамиках, которые очень даже удачно в одном флаконе смешали и афробит, и хаус-музыку, и немного регги здесь, и элементы дэнс-холла. Вот такой интересный и очень даже приятный на вкус летний коктейль. 3.34 в столице. Салют всем, кто еще или уже не спит. Здесь по-прежнему я, Олег Шишкин, и по-прежнему готов и далее снабжать первоклассной музыкой. В ближайшие 15 минут ловим Биби Рексу и Фейтлес, пятую строчку нашего еврохита New Religion, чуть раньше Мона, которая просто блистала на прошлом живом завтраке с бригадой у...

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
0: Плюс. Так, ну давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. И список следующий. Zerb, Chainsmokers, Inc. Addicted.

0: Нино Райан, Broken Strings. Вот такие планы на эти 30. Это Европа Плюс. Это легкий понедельник.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Дракула, Кевин Паркер, он же Тейм Импала и звездочка кей-поп мира Дженис Блэкпинк в наших приемниках только что. Хит, который, кстати, достиг второй строчки в Billboard Global 200 и 10-я позиция в Billboard Hot 100. И я молчу про TikTok, который они продавили очень уверенно. На платформе было тогда создано 545 тысяч видео с этим треком. Успех абсолютный. Далее с нами Доминик Файк, Бэби Долл, настоящая легенда Рики Мартин, Ливин Ла Вида Лока и Алекс Уоррен. Fever Dream буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Да, будет здесь, чтобы всех подготовить к новой рабочей неделе и всем, конечно же, раздать бодрость. А пока прокачиваем настроение такими хитами, как «Ртуть» от Вани Дмитриенко. Да, послушаем эту классную поп-рок-тему. Также тут и свежие вещицы будут. Келлин Харрис, Джейзия, Satisfy и Post Malone. Немного соул-музыки с Техаса. Трек «Cold» через пару минут.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: в Рошта. Мощнейший заряд энергетики. Ртуть. Это Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. 4.49 столицы. До финала часа у нас, ну, совсем немного времени остается, но пару классных треков будет. Это я обещаю. Мадонна. Одна из самых авторитетных певиц планеты. Трек Jump. А чуть раньше Набу и Муния. Slow Down. Не пропусти. И не забудь, что...
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джо.

0: Мадонна на радио номер один в России. Jump. Я предлагаю уже выпрыгивать с кровати, да, потому что утро понедельника начинается, и мы встретим его на радио номер один в России.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 5 утра.
1: Крутой подъем. Европа плюс.
0: Ну что, я приветствую всех. Да, только что как будто бы с концерта Джейсона Деруло я приехал в студию радио номер один в России, Европа Плюс. Да, вот буквально вчера вечером был концерт, нам удалось там поприсутствовать, даже немножечко поговорить с большим хитмейкером, так что подписывайтесь. На секундочку, на всякий случай вас предупреждаю, если вы не подписаны на наши социальные сети, на группу ВКонтакте, на наш сайт, ну вообще на все, что можно, то, я не знаю, так не надо себя вести. Обязательно везде наши двери для вас открыты. Скоро много материала. Концерт был сумасшедший, такой же, как и музыка на Европе Плюс. Да, у нас большие планы на эти ближайшие пару часов. Удачный зазвон случится совсем скоро. Будем проверять, какие цифры совпадут у дозвонившихся. Если ничего не совпадет, ну мы просто поболтаем. Узнаем, как дела, как лето идет. Если что-то совпадет, ну все, подарочки в начале недели уже прекрасно. Алиф Арбен впереди, Рэнни Миллер на фите, Body Talk, также Imagine Dragons послушаем Thunder. А прямо сейчас Brooks X и Young Pay to Exist в твоих динамиках. Делай громче.
2: Крутой подъем.
1: Подъем.
2: На Европе Плюс.

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Усатый товарищ. О ком вы подумали сейчас? Кот разгромил ветеринарную клинику в Израиле. Да, вот такой заголовок. Видео с камер наблюдения выглядит, честно говоря, как настоящий боевик. Я успел посмотреть его без звука, потому что если бы смотрел со звуком, я не знаю, стены бы не выдержали, я думаю. Пушистика подобрали с улицы, привели на обследование. Однако его такой вариант почему-то не устроил. Возможно, он возглавлял какое-то объединение котов, да, разбойников. И, собственно, хвостатый резко выпрыгнул, смел все препараты с полок, запрыгнул под панельный потолок, в итоге поднял на уши весь персонал. Его, конечно же, все-таки задержали, да, вероломного усатого парня. Вот. Но лица ветеринаров, конечно, это просто что-то сумасшедшее. Ну, надеемся, что ему помогли, все нормально, и он сейчас отдыхает от тяжелого дня и в скором времени найдет любящих хозяев. Мистер Пробс Waves впереди, сразу после Медузы и Генри Камамил. I wanna go home в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

0: Каждый раз слышу «Let me be» и представляется пляж, такая вечеринка среди классных, красивых людей, пальмы вокруг, да, The Second Voice на Европе Плюс специально для тебя. Устроим вечеринку, даже если тебе на работу в этот понедельник, пускай этот день будет вечериночным. На Европе Плюс French Montana впереди, Max B на фите, Ever Since You Left Me прозвучит. Также послушаем победительницу Евровидения, причем двукратную, Ларин, Warning Signs, совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Настало время послушать советы вселенной на этот день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали! Овны, не отказывайтесь от чужой помощи. Гордость тут ни к чему. Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития. Близнецы, представится возможность неплохо заработать. Раки, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете. Львы, романтические встречи и предложения сегодня вас даже не разочаруют. Девы, некоторые ваши мысли будут подвергнуты сомнениям. Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными. Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям. Стрельцы, встреча с некоторыми людьми оставит самое приятное впечатление. Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег. Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены. Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях. Вот что советует вселенная. Удачный созвон впереди, сразу после Терри Суимса, мистер Нодал. И также успеем послушать я. Бум, прямо сейчас.
1: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.
3: Тесто. Кулак. Bring that ass back like a boom.

Mr. Know-It-All, это Тедди Свимс на Европе Плюс. В Москве уже 5:35. Настало время проверить наших слушателей на удачу. 495-745-6565. Прямо сейчас бери телефон, набирай номер, дозванивайся. Если последние три цифры твоего телефона совпадут с тремя цифрами второго слушателя, который тоже дозвонится, каждому дарим подарок. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас.

0: Здрасте.
1: Привет. Ну и что? Рассказывай, как дела, как настроение? Все расскажи нам.
0: Все отлично. Сейчас мужа повезу на дачу.
1: О, подожди, а что значит повезу? А ты сама там не останешься? Это ты так его, то есть как бы на несколько дней сплавить куда-то? Или ты тоже планируешь на дачу поехать?
0: Там устроить.
1: Стройка идет. Понял. Хорошо, замечательно. Красота. А пока муж строит, ты чем будешь заниматься?
0: Я работать.
1: А я думал, вот знаешь, лежак, приличный лежак, взять коктейльчик и наблюдать за тем, как мужчина работает. Это же...
0: Было бы неплохо.
1: Хорошо. Кать, ну, ты не одна. У нас еще с нами Альбина. Альбина, и тебе тоже привет!
2: Здравствуйте.
1: Альбин, ты планируешь сегодня наблюдать, как кто-нибудь работает? Или сама будешь работать?
2: Я планирую тоже по даче, муж будет работать, а я наблюдаю.
1: Ого, шикарно. Вот так вот у мужей-то, вот такая вот судьба, работать бесконечно. Девчонки, ну хорошо, все шикарно, мы будем сейчас играть в удачный созвон. Вы готовы?
0: Да.
1: Ну раз да, то что уж, ну давайте погнали, начнем. Кать, мы с тебя начинаем, ты первая дозвонилась. Что мы делаем? Сравниваем последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, все, подарочки вам будут обеспечены. Кать, давай, последняя цифра твоя, что там?
0: 5.
1: 5. Альбин, у тебя?
0: 9.
1: Несовпадение, двигаемся дальше. Кать, давай предпоследнюю.
0: 4.
1: Альбин?
0: 6.
1: Эх, близко. Может быть, на третий с конца повезет. Кать, что там?
0: 8.
1: Так, Альбин?
2: Однерочка.
1: Эх. Девчонки, ну, знаете, я вам вот что скажу. Вам зачем подарки, когда у вас вон есть люди, которые могут работать на ваших глазах, пока вы можете спокойненько наблюдать. Эти аплодисменты для вас этим утром.
0: Спасибо вам.
1: Еще услышимся в крутом подъеме на Европе плюс. Пока-пока.
0: Пока-пока.
1: Больше гитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Самое ближайшее время Дэмиан Дэвид появится. Next summer by India. Чой Мо тоже ждем летний хит Шаде. А прямо сейчас Al Walker, The Drum.
3: Крутой подъем на Европе плюс. Удачи.

Ой, мод на радио номер один в России. Да. Летний хит, потрясающий Шаде здесь. Специально для тебя. 5.50 уже в Москве. Мы летим вперед. В финале этого часа Supreme появится Робби Уильямс. Также Рэй Далтона ожидаем. All We Got в твоих динамиках. Ну и новости от Павла Беседина уже совсем-совсем скоро.

0: Большой хит от Робби Уильямса на радио номер один в России. Впереди у нас таких еще много, так что оставайся здесь. Интересные новости, большие хиты, классные подарки. Все это для тебя. Все это в следующем часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 6 утра. Европа, Европа плюс. Как я и обещал, Павел Беседин, собственной персоной здесь. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Начинаем новую неделю.
0: Так, поехали.
2: Да, знаешь, что можно сделать теперь на госуслугах?
0: Ой, боюсь представить.
2: Вот смотри, можно организовать незабываемое путешествие. Да, там появился раздел для организации туристических поездок по уникальным маршрутам. По словам, значит, зампреда правительства Дмитрия Григоренко, цифровой сервис для планирования поездок по заповедным территориям делает путешествия по России удобнее и доступнее. Он позволяет онлайн оформить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий, сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. Сейчас через сервис на госуслугах доступно электронное разрешение для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, а до конца года их число планируют увеличить аж до 60.
0: Это круто. На самом деле это круто. Заповедники. Я голосую всеми руками и ногами за. И вообще, боюсь представить, что можно будет делать на госуслугах через несколько лет.
2: Я даже не хочу думать об этом.
0: Не будем думать, Паш. Сразу же просто в какой-то момент случится так, что мы даже уже сможем и заказывать еду, и, я не знаю, одежду.
2: Но сначала съездим в заповедник.
0: Это правда.
2: Я, кстати, ни разу не был. Интересно было бы сгонять. Миш, сейчас тревожные новости. Да. 300 тысяч психологов в России оказались, знаешь, кем?
0: Кем?
2: Самозванцами. Да. Известия сообщают, что они занимались психологическими консультациями, не имея соответствующего образования. Большинство из этих специалистов решили, в общем, пройти коротенькие двухнедельные курсы, а раньше перед этим они занимались эзотерикой и народным целительством. Но в то же время в стране насчитывается 100 тысяч квалифицированных психологов. И вот как раз их квалификация подтверждается дипломами государственного образца.
0: Вот почему я до сих пор неадекватный. Хожу по этим психологам, они все говорят, травки пожуй, там расслабься, вот эти лечения, что-то травами,
2: Миш,
0: ничего непонятно.
2: Значит, в следующий раз сначала проверяем диплом, потом уже вот это все остальное.
0: Я понял, будем так действовать.
2: Да, а тем временем навигаторы научились делать путь водителя комфортнее. В приложении 2GIS появилась функция «Зеленая волна». Она поможет построить маршрут так, чтобы светофоры всегда были зелеными и чтобы при этом не нарушались правила дорожного движения. Теперь приложение подсказывает скорость, с которой можно проехать перекрестки на зеленый, чтобы движение по маршруту было плавным. Зеленая волна рассчитана на определенную среднюю скорость в зависимости от длины цикла светофоров. Ну, в общем, пока только в Москве и Новосибирске вся эта красота доступна. Скоро будет доступна везде.
0: Паш, представь, вот лет через 10-15 уже вообще будут машины сами ездить, уже есть зеленые, красные, оранжевые волны будут. Нам ничего не надо будет делать даже.
2: Ну, не знаю, не знаю. Боюсь, что...
0: Такое не произойдет? Или людям нравится водить машины?
2: Вот, опять же.
0: Но без навигаторов никуда.
2: Тоже правильно.
0: Будет вот это. Павел Беседин, поверните в сторону хитов на Европе плюс.
2: Поворачиваю.
0: Let's go. Tokyo Hotel впереди, California Night сразу после. Audio Souls, Dance Flora, прямо сейчас. Zane, Die For Me.
3: Крутой подъем.

0: Зачем ты playing with my heart? Зачем ты вокруг да около с моим сердцем играешь? Хотел поговорку сказать, забыл. Ладно, давайте у звезд спросим, как нам жить в этот день. Да, но сделаем это чуть-чуть попозже. На гороскоп на Европе Плюс совсем скоро. Перед этим я расскажу, что у нас во втором части крутого подъема планируется. Во-первых, конечно же, музагруз. Да, нужно будет дозвониться, немножечко пообщаться. Это мы любим, это мы умеем. Так что я буду рад вашим звонкам. И, конечно, сыграть, ответить на вопрос. Если получится все, то подарочек от радио номер один в России для тебя этим утром будет обеспечен. Также гороскоп, естественно, уже ждем, до него совсем чуть-чуть. Дэйв Рамон перед этим вместе с Минелли Love on Repeat, также Arctic Asti, модный поп прямо сейчас.
1: Крутой подъем. На Европе Плюс.

0: Пашон, Рау Алехандро, Уизкид, Понган, Европе Плюс 6.20 уже в Москве. Летим вперед. Бритни Спирс нас уже ожидает с треком Toxic. И Galaxy успеем послушать Конгс и Тафилус Лондон.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Значит так, я официально не разрешаю вам не предпринимать какие-либо действия в этот понедельник, пока вы не послушаете советы Вселенной на Европе Плюс. Внимаем, потому что звезды плохого не скажут. Поехали. Овны, не отказывайтесь от чужой помощи, гордость тут ни к чему. Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития. Близнецы, представится возможность неплохо заработать. Раки, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете. Львы, романтические встречи, предложения сегодня вас даже не разочаруют. Девы, некоторые ваши мысли будут подвергнуты сомнениям. Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными. Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям. Стрельцы, встречи с некоторыми людьми оставят самое приятное впечатление. Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег. Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены. Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях. Вот что звезды советуют. Музагруз впереди, сразу после BTS. Послушаем трек Swim, и также Банк прозвучит прямо сейчас. Совместная работа Айс, Гергерт и Зивер.
0: Крутой подъем
1: на Европе Плюс.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Блестящая работа от группы «Пятиясь» на Европе Плюс. 6.35 уже в Москве. Мы летим вперед. Музагруз начинается в эти секунды. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, пообщаемся и поиграем. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: А вот сейчас узнаем, удастся ли Евгению забрать классную термокружку от Европа Плюс. Жень, привет тебе!
2: Здравствуйте.
1: Привет. Слушай, вот у меня сразу вопрос. Я прочитал о том, что сегодня у нас международный день прогулок. Скажи, ты часто гуляешь?
2: Я в школе часто прогуливал, и сейчас тоже гуляю.
1: Очень хорошо, очень хорошо. Ой, слушай, я, кстати, не так часто в школе прогуливал. Я, между прочим, золотой медалью окончил. Я вообще переживал за каждый прогул. У меня вот это вот было, что я все уроки сдавал вовремя. Потом уже, когда университет случился в моей жизни, я понял, что, оказывается, можно и не так серьезно ко всему относиться. Хорошо, ну здорово. А вот что касается передвижения ногами по земле. Бывает такое, что настроение пройтись, прогуляться или нет?
2: Ну, я вообще люблю гулять. Я лучше пешком пройтись лишние 5 метров.
1: Чем... Замечательно. Да, я вот, когда хорошая погода, знаешь, и я знаю, что от точки А до точки Б красиво, то я тоже выбираю пеший, да, вид достижения своей локации. Да, согласен с тобой. Но я, на самом деле, вот сам, я гуляю редко достаточно, потому что меня вот, я сразу думаю, мне нужна цель. Мне нужно, чтобы я куда-то направлялся, да. Вот я вышел, значит, я иду зачем-то, значит, я иду куда-то, с кем-то. А вот так один, чтобы, знаешь, развеяться. Хотя все, в особенности даже там ученые, врачи рекомендуют, говорят, это освежает мысли, можно встряхнуть, как-то развеяться. Что тебе помогает развеяться, скажи мне?
2: Мне дача помогает, жена любимая.
1: Конечно, без этого никуда. Ладно, Жень, значит, будем играть в муз-загруз. Значит, вопрос у меня следующий. Кто из этих девчонок старше? Вариант 1. Шакира. Вариант 2. Леди Гага. Кто из них старше? Шакира или Леди Гага? Что думаешь?
2: Шакира.
1: Шакира. Ну, так сказал. Ну, да, конечно. Абсолютно верно. Да, я не скажу, что... Я не скажу, что это был самый сложный на свете вопрос. Да, но в целом, знаешь... Я тебя поздравляю, потому что в понедельник сложные вопросы спасибо. Нам не нужны. Эти аплодисменты для тебя еще раз на радио номер 1 в России. Жень, подарок для тебя. Классная термокружка, будешь из нее пить чай. И не только, может быть, чай. В общем, еще услышимся на Европе Плюс. Классного, классного дня тебе желаю. Пускай все получается. Пока-пока. Больше хитов впереди. Да, мы обязательно послушаем Вервульф Феникс. И Маршмеллоу Португал Демен тоже появится. И тоже с треком Феникс. Да, сегодня столько фениксов у нас в плейлисте. Ну, тем лучше. Красивее. Летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Будем зажигать огни утром в этот понедельник на Европе Плюс вместе с Бирвульф. Следат в финале этого часа Westlife, также Hurts, Purple Disc Machine, Wonderful Life. Все для тебя. Ну и бригада У здесь уже меньше, чем через 10 минут. Ждем в Элла и Вике.

0: Красиво! Solidad Boys Live на Европе Плюс. Вот уже и понедельник случился с нами. И Вэлвики тоже уже здесь. Ребята, привет.
1: Доброе утро, Миш.
2: Доброе утро, Миш.
1: Привет. Привет, коллега.
0: Йоу.
1: Коллеженька, привет. Привет, легенда рэпа.
0: А теперь Джейсон Деруло мой лучший друг.
1: Да, ты же интервью взял личное.
2: Да, да, да.
1: Теперь из нас всех я единственный, кто не трогал Джейсона Деруло.
2: Ну, кстати, да, получается так.
1: Да, круто.
0: Ну, а может быть, это и хорошо, Вэл.
1: А может, хорошо.
0: Просто так звучало. Ладно, я пойду спать.
2: Давай.
1: Спокойной ночи.
0: Пока.
1: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Иран и США заключили соглашение. Все российские банки могут быть включены в белые списки. И еще две коротких рабочих недели ждут нас до конца года. Далее подробности. Иран и США заключили соглашение. В Тегеране подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с Вашингтоном. Замглавы иранского МИДа при этом сказал, что Тегеран по-прежнему продолжает относиться с недоверием к США и будет следить за действиями Вашингтона, а также за исполнением всех обязательств соглашения. Договор предусматривает немедленное прекращение огня на всех направлениях. Ожидается, что Ормузский пролив будет открыт для всех стран, при этом официальная церемония подписания сделки должна пройти в пятницу в Швейцарии. Всероссийские банки могут быть включены в белые списки к осени. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По словам депутата, он обратился в правительство и Центральный банк с предложением включить все банки в белые списки и получил поддержку главы ЦБ. В Минцифры также согласились с необходимостью такой меры, но для ее реализации потребуется время. Напомню, белые списки предполагают доступность сайтов и приложений через мобильный интернет даже при временных отключениях связи. В России появится новый ГОСТ для детских игрушек с искусственным интеллектом. Росстандарт утвердил требования к интерактивным куклам, роботам, игровым консолям и другим устройствам, которыми пользуются дети в возрасте от 1 года до 14 лет. Согласно новым требованиям, производители должны будут учитывать особенности взаимодействия устройства с ребенком, данные, которые оно собирает, а также его влияние на эмоциональное состояние детей. В Госдуме напомнили россиянам, что ближайший нерабочий праздничный день наступит 4 ноября. День народного единства в этом году выпадает на среду. До этого в производственном календаре нет дополнительных выходных. Прошедшая неделя была короткой. 12 июня День России пришелся на пятницу, а четверг был сокращенным рабочим днем. Также напомню, что короткой будет последняя рабочая неделя декабря. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 91 копейку. Евро сдулся, за него дают 82 рубля 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 7:04 в Москве, приготовленный Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Миллион лет не виделись.
1: Миллион лет не виделись. Вот скажи, я не изменилась, а то я переживаю.
0: Давай-ка определимся с вектором наблюдения. В лучшую сторону всегда.
1: Я не знаю, у меня продолжается история с тем, что я все время сплю.
0: Так.
1: Меня просто в выходные вырубало. В субботу у меня было 3 дневных сна.
0: Ага, ого.
1: Да, и у меня уже новая теория, что у меня загружается новое ПО. Вот, поэтому я уточняю, точно ли я не изменилась.
0: Ну, это мы проверим. Ну, кнопочки все те же пока что. Визуально тоже все прекрасно.
1: Все то же самое, да?
0: Но это, кстати, тоже, если у тебя кто-то и заменил ПО, кто-то очень талантливый. Потому что вот когда обновляется телефон, это же всегда загадка, что произойдет. Вот эти привычные иконки становятся другими.
1: А тут пока... Ну, кстати, да, пока все то же самое, да?
0: Да.
1: Ну, ладно. Я надеюсь, закончится вот эта вот эра сна в моей жизни.
0: Лакрицу любишь?
1: Нет, не люблю.
0: А до этого?
1: Тоже не любила.
0: Неделю назад тоже не любила?
1: Не любила. Ну, холодец до сих пор люблю.
0: Хорошо. А до этого?
1: И тоже любила.
0: А еще, Вики, наконец-то я понял, чем ты и Джейсон Деруло предельно похожи.
1: Чем?
0: Ну, во-первых, Джейсон Деруло дал концерт при поддержке Европы.
1: Так я же была вчера.
0: Ты была там, да. И он
1: так,
0: же уже...
1: Так, он танцует, его ребятки и девчонки.
0: Помимо
1: так танцуют.
0: Помимо танцев, природной харизмы и фантастической красоты, есть еще одна схожая черта. Вы оба наверняка... Ну, я знаю, ты была отличницей в школе, и он тоже наверняка. Потому что он прекрасно делает домашку. Он же за последний год второй раз выступает в России.
1: Да.
0: И в прошлом году он же подготовился, послушал треки, которые популярны в России. И в подготовительном сете его диджей включал и «Матушка Земля», и все остальное. А тут я видел, как он прекрасно сам танцевал на сцене под «Седую ночь» в исполнении, так называемом исполнении Канье Уэста.
1: Вот так вот, а? Вот молодец, красавчик.
0: Это прекрасно. Ну что ж, начинаем совместное времяпрепровождение в понедельник. Начнем с «Бригады Мьюзик Awards». Бригада.

0: Декада у Music Awards.
1: 7:09 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Твой профессиональный праздник. Международный день прогулки сегодня отмечается.
2: Обожаю.
1: Сколько твои миниатюрные ножки по нашей прекрасной планеточке пошагали, да? А сколько им предстоит еще?
2: Да.
1: Да.
2: Обожаю.
1: Ты хвалишь их?
2: Я хвалю, да.
1: Молодец.
2: Особенно вот с тобой, когда до метро иду. Ножки, вы молодцы, вы успеваете.
1: Все, поднажмите, подружки.
2: Да-да, не делаем вид, что нам сложно.
1: Так, поздравляем всех и объявляем номинацию «Walk дня». Слушаем треки, где встречается прогулочка. Первое — это NSK и Snoop Dogg «Walking on Air». Да? Вот
2: хорошо.
1: И второй трек — Феликс Сен и Шаус «Walk with me». Тоже весело шагать.
2: Вот
1: да,
2: хорошо, да, да? Утром классно.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: И только победителя послушаем в эфире полностью.

0: Джо Кори, Рае и Дэвид Гетто, бригаде У на Европе плюс 7:13 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Давай в прогулочном ритме. Доставай конвертик.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: Там имена победителей. И 56%, между прочим, у них сегодня это Энис Кей и Снуп Дог.
1: Слушаем.
0: Walking on Air. Вперед.

0: это Леони и Калум Скотт, бригадюн на Европе Плюс. 7:18 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Пожалуйста, можно в двух словах за цепочку о новости, которые нас ждет.
1: Да,
0: дальше.
1: Футбол.
0: Да.
1: Свадьбы.
0: Да ты что?
1: Фрикадельки.
0: Ты решила всем угодить?
1: Угу.
0: Хорошо, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригадюн на Европе Плюс.
2: Реклама. Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО Freehouse в составе ДКНС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
6: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования. Период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
16: Европа Плюс.

0: Алан Уокер, бригаде У на Европе плюс 7:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Вот скажи честно, ты проходишь 10 тысяч шагов в день?
0: В день, да? Ну, давай так. Прям честно нужно.
1: Ну, прям честно.
0: Конечно, прохожу.
1: Ну, честно. А если я проверю твое приложение здоровья?
0: Оно у меня под паролем, чтобы никто не мог узнать правду. Но, если честно, стараюсь. Я даже стараюсь не использовать электросамокаты, когда нужно куда-то побыстрее доехать. Нет.
1: Серьезно?
0: Пешочком.
1: Молодец. Это круто, это похвально.
0: Да, спасибо.
1: Соблазн большой.
0: Очень большой. Очень.
1: Да.
0: Катастрофический. Особенно зная, что у тебя ежемесячно подписка оплачивается, а ты практически не пользуешься.
1: Вот, вот.
0: За бесплатный старт.
1: Безобразие, безобразие. Mm-hmm. А есть, когда ты путешествуешь, знаешь, приложение немножко выбивается и говорит: господи, что вы делаете? Почему такая активность? Что за безобразие? Короче, я нашла парня, который точно знает, что такое 10 тысяч шагов. И да не только 10. Mm-hmm. Это шотландец, который прошел 5600 километров пешком через США, угу, чтобы попасть на чемпионат мира и на свою любимую сборную Шотландии. Дело в том, что сборная Шотландии впервые пробилась с 1998 года.
0: О, да.
1: Да, и он решил отметить это событие таким вот, такой прогулкой. То есть... из Лос-Анджелеса в Бостон. 109... Да, не из Шотландии.
0: Не из Шотландии? То
1: да,
0: есть вот часть маршрута не по воде, что ли?
1: Нет.
0: Ладно.
1: 109 дней он шел, а в итоге дошел и, более того, собрал еще по дороге на благотворительность 1 000 000 фунтов.
0: Да ты что?
1: Да. Неплохо, да?
0: А куда он хочет отправить деньги?
1: Не знаю.
0: На благотворительность своей семье.
1: Не знаю, но молодец, парень. Идея красивая, да.
0: Такие физические подвиги, конечно, они достойны.
1: Главное, знаешь, все рассчитать правильно, чтобы успеть на чемпионат мира. Чтобы не получилось, что немножечко там как-то просчитался, и все.
0: А обратно как он будет добираться так же? Знаешь, иногда, когда ты идешь, вот даже когда в путешествии прогулка, ты примерно понимаешь, вот обратно как, мы на такси едем или возвращаемся тем же способом?
1: Мне кажется, не тем же способом. Уже будет гулять, отдыхать. Ну, смотри, с другой стороны, смотря как выступит сборная Шотландии.
0: Конечно, возможно, обратно так же, как раз к чемпионату Европы вернется.
1: Да, ну, кстати, да.
0: Всего лишь 2 года.
1: Да. В магазинах хоккея теперь можно сыграть свадьбу. Такую прикольную акцию придумали в Швеции. 5 магазинов по всей стране, в Швеции, собственно, участвуют в этом. А более того, компания берет на себя все расходы.
0: Так.
1: Да, то есть с тебя просто заявка серии. Я реально хочу свадьбу в вашем магазине. Они все организуют, накрывают стол.
0: Да ты что?
1: Фрикадельками, наверное. Ну и все, и празднуешь.
0: Ого.
1: Да.
0: Но это на самом деле очень удобно, особенно для гостей. Просто все приходят, покупают там же сертификат, уже передаривают молодоженам. В целом все счастливы.
1: Ну, кстати, да, это действительно удобно. И можно доставку заказать.
0: Да.
1: Домой всего этого добра. И фрикадельки. Вообще супер.
0: Так, хорошо, идем. Что дальше?
1: Пока ничего.
0: Пока ничего. А, гороскоп. Спасибо, Вики. Бригада.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на понедельник, 15 июня.
1: Овны, не отказывайтесь от чужой помощи, гордость тут ни при чем.
0: Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития.
1: Близнецы, представится возможность неплохо заработать.
0: Ого. Раки, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете.
1: Львы, романтические встречи, предложения сегодня вас даже не разочаруют.
0: Девы, некоторые наши мысли будут подвергнуты сомнениям.
1: Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными.
0: Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям.
1: Стрельцы, встречи с некоторыми людьми оставят самое приятное впечатление.
0: Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег.
1: Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены.
0: Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях.

0: Believe это Акчент и Миша Миллер, бригаде У на Европе плюс 7:35 в Москве. Впереди у нас первая мысль.
1: Первая мысль, в которой сегодня играет Вэл.
0: Так уж вышло исторически, что мы меняемся местами в пятницу. В пятницу никто из нас не играл, в четверг ты играла.
1: Получается так, да?
0: Да, сегодня моя очередь, если есть хотя бы призрачное желание составить компанию и что-то получить приятное.
1: Угу. Звоните.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Как же скучно.
8: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
9: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
10: А я получу профориентацию в сфере IT.
11: Приходи в Академию ТОП.
12: Звоните 310-0405.
13: Да-да. Ты слышала новый хит?
14: Нет.
13: Тогда включаю.
15: Let's go, dance it. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
16: Заезжай сегодня.

0: 14 по 21 июня все солнцезащитные очки две пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн. Панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: 7.42. В Москве первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет, это Юля.
2: Юль, привет, а ты откуда?
1: Комсомольск-на-Амуре.
2: О, Юля, а какой у тебя денек? Уматный?
1: Уматный.
2: Это меня научили люди из Комсомольска-на-Амуре так говорить, а?
0: Ты посмотри-ка, выучила иностранное слово,
2: а? Я много там чего знаю.
0: Ну да. Ю, а что там еще есть?
2: Чигиря есть.
0: Чигиря.
2: Да.
0: Юль, все так?
1: Есть, есть.
2: Или еще нас... кукса, по-моему, да, или как это, лапша? Как вы называете лапшу?
1: Нет, лапша обычно.
2: Да? Ну ладно. Mm-hmm.
0: Ну ты уж совсем уже не наговаривай там. Что ты выдумываешь, что уже просто какие-то буквы в слова складываешь. Юль, мы сегодня с тобой играем в первую мысль. Я сейчас убегу. Вики, как вернешь?
2: Ну вот я тебе на прошлой неделе говорила, что ты очень был похож на итальянца.
0: Да,
2: было такое. Я нашла тебе идеальный саундтрек итальянский. Тебе понравится. Прямо перфект.
0: Хорошо, Юль, удачи.
2: Итак, Юлечка, у нас 5 фразочек есть с тобой, они не закончены. Вот твоя задача как-то завершить логически, потом то же самое сделает Вэл. Если где-то мысль будет одна, ну, по крайней мере, похожа, то с меня подарки. Давай пробовать. Первая фраза такая.
1: Да.
2: В детстве я...

0: Я коллекционировала.
1: Фантики.
0: Хорошо. А сейчас?
1: Деньги.
0: Лучшая коллекция, а? Большая коллекция, хорошая?
1: Не знаю даже.
0: Хорошая, значит. А, окей. Мои коллеги такие...
1: Такие милахи.
0: Угу. Этим летом я обязательно попробую...
1: Съездить на море.
0: Угу. Прекрасно. Ну и последнее. Ого, как приятно пахнет.
1: Кофе.
0: Угу. Чудесно. Давай возвращать Вэлла. Тебя усы, у него усы.
2: С такой стороны, Италии,
0: Вэл
2: мы
0: Марио.
2: Подошли.
0: М?
2: Мы, так сказать, снизу. С водопровода.
0: Да.
2: Так, ну...
0: Соснов.
2: Я не сомневаюсь, что Юля справилась.
0: Давай.
2: Осталось не завалить игру, поехали.
0: В детстве я коллекционировал...
2: Фишки.
0: Юль, что ты сказал? Не фантики, да?
1: Фантики.
0: А сейчас?
2: А сейчас деньги.
0: Ты тоже коллекционируешь деньги? Я бы в жизни так не сказала, что я коллекционирую деньги.
2: Да я ничего не коллекционирую, просто ты же пытаешься их сложить, потом не получается.
0: Потом смотришь.
2: Ну как, коллекционируешь в первый день?
0: С другой стороны, я коллекционирую из разных стран, у меня есть.
2: Серьезно?
0: Да, я привожу купюры из разных стран.
2: Знаешь, почему ты так делаешь? Это единственная возможность хоть как-то не тратить какие-то деньги.
0: Ну да.
2: Потому что вряд ли кто-то примет в пятерочке драмы. Так, победа уже есть.
0: Только драму. Пожалуйста.
2: Это правда, настоящая.
0: Пожалуйста.
2: Победа есть, давай добьем остальное.
0: Победа есть, да. Мои коллеги такие...
2: Такие милые.
0: Милахи, да.
2: Милахи, да?
0: Да, да, да.
2: Это правда. Все так.
0: Ну хорошо. Этим летом я обязательно попробую.
2: Попробую арбуз вкусный.
0: Съездить на море.
2: На море,
0: отдохнуть.
2: Хорошо.
0: Ну и последнее. Ого, как приятно пахнет.
2: Как приятно пахнет.
0: Я специально слово приятно добавила на всякий случай.
2: Ого, как приятно пахнет. В помещении. Нет, ванилью.
0: Нет, кофе.
2: Кофе. Да это уже и не важно. Победа есть, Юль. Лови подарок.

0: Юль, мы поздравляем тебя.
1: Свитшот твой. Новый такой приятный.
0: Уматный.
2: Спасибо.
0: Не, уматного тебе лето.
1: Все, ну что ты?
0: Ну мне так понравилось слово.
1: Ну что ты, у Юли наверняка дела, мы отвлекаем, там наверняка нужно с мультиформами разобраться. Там, нет?
0: Нет.
1: Это не Дальний Восток? Все, Юль, хорошего дня, пока.

0: LG Голос за бригадой на Европе Плюс, 7.48 в Москве. А, тут такое произошло с Вики на выходных. Ну просто, ну невозможно удержаться. Смех да и только.
1: Не, ну ты знаешь, бывают ошибки какие-то, опечатки.
0: Бывает.
1: Но обычно опечатываются люди, которые редко произносят это слово, да?
0: Ну да, либо автозамена, конечно.
1: Ну или автозамена, да, мне тут пишут. Виктория, здравствуйте, это студия лазерной апелляции. Вы придете? Конечно.
0: Да.
1: Знаешь, что страшно не прийти, мало что.
0: Ты пробила адрес? Это все-таки студия эпиляции или суд?
1: Не знаю. Но, видимо, администратор новенький.
0: Ну, либо богатый жизненный опыт.
1: Тоже вариант.
0: Ребят, расскажите, какие ошибки в качестве опечаток вы или, быть может быть, вам поступали, и не только в переписке, может быть, и просто словесно, аудиально.
1: Да, отправляйте нам голосовые на наш сайт europaplus.ru, там появилось окошко «Написать в эфир».
0: А либо отправляйте голосовые в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете об опечатках и оговорках.
2: Угу.
1: Давайте послушаем.
2: Давай.
3: Привет, бригада У, привет, страна. У меня был случай. Мне друг советовал фильм и написал: «Посмотри лучшие в аду». А я прочитала: «Посмотри лучше в аду». Ну, так себе была история, конечно.
2: Ну, неприятненько, осадочек остался.
1: Ну, из хорошего он думал, что у тебя есть выбор. Ну, лучше в аду, посмотри, конечно, если там встанет выбор. Ладно, да.
2: О, кстати, неплохая оценка, 7,7.
1: Да? А как называют лучшие?
2: Лучшие в аду.
1: Хорошо, дальше.
4: Доброе утро, страна, доброе утро, бригада У. У меня есть знакомая, которая все время называет меня Питбуль вместо Ритуль в сообщениях.
2: Интересно.
1: Да, случайно. Еще?
5: Всем привет. Мы когда на работе уточняли график доставки на майские праздники, один из филиалов ответил, что пока инфекции нет.
2: Ну подожди, это констатация факта, это хорошие новости.
1: Ну либо он слил какую-то информацию не в тот чат. Работа ведется, инфекции нет. А, планов? Не, никаких, все нормально. Ну и хочется зафиналить чем-то добрым, хорошим.
2: Давай.
1: И даже, наверное, немного смешным.
6: Доброе утро, Европа Плюс, бригада У. В третьем классе у нас был диктант. И, значит, была фраза: «В поле колосилась золотая рожь». А у меня случилась описка, я написала: «В попе колосилась золотая рожь». До сих пор вспоминаем, с семьей смеемся.
1: Ну да-да, конечно, это случайность, действительно.

0: Намек на нас. Это мод. В бригаде У на Европе плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Российские товары успешно выходят на новые рынки. Названы самые некурящие регионы нашей страны. И стало известно, от чего готовы отказаться большинство россиян. Далее подробности. Российские товары успешно выходят на новые рынки. РИА Новости сообщают о том, что в этом году российское вино впервые начала закупать Нигерия. Объем первой партии составил 48 тонн. Стоимость этой поставки свыше 3 600 000 рублей. В первой партии было 24 тонны игристых вин, а также около 24 тонн прочих виноградных вин. А всего в этом году Россия поставила в Нигерию почти 400 тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму в 7 миллиардов рублей. Сезон отпусков в разгаре, и мошенники начали этим пользоваться. Они стали предлагать россиянам несуществующие туры и походы. РИА Новости сообщает, что цифровые преступники создают в интернете клубы путешествий с фотографиями Кавказа, Алтая и Байкала с поддельными отзывами и расписанием. Затем аферисты собирают с доверчивых граждан деньги в качестве предоплаты и сразу же отменяют тур из-за плохой погоды, закрытия маршрута или по другим надуманным причинам. Деньги, естественно, никто не возвращает, будьте бдительны. Назван самый некурящий регион России. РИА Новости сообщает о том, что список регионов с самым низким уровнем распространения курения табака возглавила Чечня. Это официальные данные Минздрава. На сегодняшний день в Чечне курит всего 0,53% населения. Также в число самых некурящих регионов вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край. Следом идут Республика Ингушетия, Донецкая Народная Республика и Дагестан. Во всех этих регионах России курит меньше 9% местных жителей. Большинство россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды. Против такой идеи только каждый пятый житель страны. Согласно данным свежего исследования, мужчины и женщины демонстрируют одинаковую готовность отказаться от пластика. При этом молодежь остается наиболее активной среди респондентов до 35 лет. 87% готовы распрощаться с одноразовой посудой. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 71 рубль 91 копейка. Евро сдулся 82 рубля 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Поздравляю тебя.
1: С чем?
0: Середина июня. У нас сегодня 15 число.
1: Ой, я тебя тоже поздравляю.
0: Да, кстати, поздравляю с днем рождения прошедшим.
1: Нет, спасибо большое. Да, я тебя поздравляю с авансом, который сегодня будет.
0: Так, что с чем тебя поздравить-то? Ну, платье хорошее у тебя вот...
1: Старое.
0: Но какое качество? Ну, шили же люди, а? Раньше-то, а? Помнишь?
1: Ну, согласна, ладно. Я тебя тоже поздравляю с этим, что у меня есть это платье.
0: Да весь коллектив в счастье вообще.
1: Я тебя поздравляю с тем, что ты меня уговорил не покупать другое платье. Представляешь? Представляете? Скандал.
0: Это финансовая грамотность.
1: Я хотела... Ну, ничего, я зато купила 2 купальника. Ну, вот. И штанишки.
0: Да ладно, да делай, что хочешь.
1: Но там была акция.
0: Всем коллективом работаем, отговариваем.
1: Ну, потому что там была акция. Купи на много тысяч и получи сумку в подарок. Сумка, во!
0: Авоську?
1: Нет, очень красивая сумка.
0: Красиво?
1: Да.
0: Я очень рад. Если тебе нравится, значит, все не зря.
1: Платье не купила, а там купила.
0: Все не зря, потом не плачь. Но все не зря. Ну, красиво все?
1: Ну да, красиво. Ну, то, что мне платье запретило покупать, это, конечно, некрасиво с твоей стороны. На мои же деньги.
0: Сначала кольцо, да, мальчиковое, а потом уже запрещай, что хочешь.
1: Согласна.
0: Так, давай поиграем в Эвридейку.
1: Давай.
0: Чтобы как-то разрядить обстановку.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди Эвридейка в бригаде У на Европе+.

0: Body Talk, это Али Фарбан и Рена Миллер, бригаде У на Европе Плюс. 8.08 в Москве, пока мы ждем Эвридейку, будем путешествовать чартером бригаду. Музыкально отправляемся в следующую страну. Я знаю, ты уважаешь астрологию.
1: Да.
0: Все-таки, ну, как бы наука, да, о звездах. Есть еще прикладная наука.
1: Вот без как бы.
0: Прикладная наука о звездах, астрономия называется.
1: Астрономия, знаем,
0: вот,
1: да,
0: короче,
1: тоже.
0: Вот, аккумулируй все знания и помоги себе сама. Мы летим в страну.
1: Спасибо.
0: Именно в этой стране самый большой оставленный на Земле метеором след. Понимаю, нужны подробности.
1: Да, нужны подробности.
0: Это было около 2 миллиарда лет назад. Астероид был диаметром примерно 10 километров, что является почти самым большим. А диаметр кратера почти 300 км в этой стране.
1: Ну, какой-нибудь Чили, например.
0: Ну, неплохо. Неплохо.
1: Но совсем нет, да?
0: Не идеально.
1: Оно в том направлении, я смотрю?
0: Ну, нет. Ну, в целом...
1: Ну, нет, Канада.
0: Не, ну, если мы делим прям на две части мир, то как бы, ну...
1: В той стране.
0: Ну, плюс-минус.
1: Что значит плюс-минус?
0: Правильно! ЮАР! Точно, молодец. Летим туда.
1: Интересно, ты делишься мир? Ну, хорошо.
0: Да, у меня странное разделение.
1: ЮАР, да, в ЮАРе реально самый большой след.
0: А там еще и чарты есть.
1: А, не знает об этом?
0: А в чартах Зара Ларсон с треком Girls Girl.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
1: Привет, ребята. Как его зовут?
3: Света.
4: Меня Сергей зовут.
2: Света и Сережа, класс.
1: Прекрасно. Ребят, ну чё, как? Понимаю. Вопрос поставил в тупик. Свет, ты где живешь?
3: В Питере.
2: В Питере. Как длинные выходные прошли?
3: Ой, супер, прекрасно, на Неве.
2: На Неве. Чудесно.
1: Что там делала? Загорала, купалась? Шашлычки, может, какие-нибудь?
3: И все вместе. Купаться еще рано, но да, загорали, отдыхали с друзьями.
2: Угу. Класс.
1: Сереж, а ты где живешь?
5: А я Ямало-Ненецкий округ, город Губкинский.
1: Губкинский?
5: Поселок Пурпе.
1: Все знаю.
2: Все знаешь?
1: Конечно.
2: Бывал там?
1: Нет.
2: Но знаешь.
1: Стоп, подожди.
5: Он же сам с Тюмени же, по-моему.
2: Да.
1: Бери дальше, из Мегиона. Сереж, ну а у тебя выходные были?
5: Вот это наша, оказывается, мальчик.
1: Да. У тебя были выходные?
5: Да, были, конечно же, отдыхал я.
2: Класс.
1: Ну и хорошо. Света, Серег, прямо сейчас выдадим вам по одной букве нашего алфавита.
2: Да, ваша задача на эту букву придумать много-много слов, чтобы все слова начинались с этой буквы, и должно получиться предложение со смыслом. Как бы логически все должно быть.
1: Чем больше слов и смысла, тем больше шансов на победу. Света, начнем с тебя. И давай к тебе мы дадим буковку, может быть, С, Света?
2: Ну давай, давай.
1: С. Поехали.
3: Соколова Света, сияла сильно. Самая светлая Светочка, солнце.
1: Ну, Светочку не берем.
2: Солнце теряется уже у нас, давай. Самая.
3: Соображала светлые мысли.
2: Мысли не подходят.
1: Светлые.
2: Ситуации, например.
3: Свеклу.
2: Ну ладно.
3: Ситуация. Сахарную.
1: Свет, ну тут ситуация, правда, так ситуация.
2: Свекла,
1: мы
2: ситуация.
1: В какой-то момент взяли и перестали придумывать смысл в этом предложении.
2: У нас получилось не такое месиво.
1: Ну давай, ну месиво из 7 компонентов примерно.
2: Но Светка Соколова молодец.
1: Ну естественно. Так, Сереж, продолжим с тобой. Ну давай-ка возьмем ту же букву, которая есть в твоем имени, буковка Р. Поехали.
5: Радуга, раскаты.
1: Что-то из
2: Маяковского. Смысл должен
5: быть. Рисование.
2: Не, подожди, не перечисляем слова.
1: Ты открываешь школу какую-то?
5: Да я вот и рядом со школой.
1: Ты просто перечисляешь.
5: Радуга, рисование. Раскаты. Что еще?
2: Все-таки Маяковский.
5: Так.
1: Да. Да знаешь, Серег, уже хорошо.
2: Сойдет.
5: Ну да.
2: Для понедельника после длинных выходных идеально.
1: Да и там погода такая изменчивая, радуга, раскаты. Рожь. Сереж, ну это была неплохая попытка. Но давайте смотреть правде в глаза. Света, браво. Света. Свет, за победу в Эвридейке лови подарок.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Поздравляем, колонка твоя.
3: Спасибо большое.
1: Заслужила, заработала. Серег, ну там привет всем передавай, звони нам еще. Хорошего дня, ребят. Счастливо.
2: Пока-пока.
5: Давайте, вам тоже. Пока-пока.

0: Religion, это Биби Рекс и Фейтлесс, Бригадион на Европе Плюс, 8.19 в Москве. Дорогой мэр, дорогая да. Вики, все ли готово у нас в фактовом зале?
1: Конечно.
0: Цветочки политы?
1: Конечно. Пролиты.
0: Хорошо, все, вопросов больше нет. Впереди фактовый зал, Бригадион на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Айс Квест?
3: Айс Квест.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: 20.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
6: Не завелась? 300-2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. Украина П325 619 600 156 873.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Уважаемые покупатели Магнит Экстра и Магнит Семейный. Готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Бэби. Спасибо. Чепел Роун, пригодил на Европе Плюс. 8.25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Приступаем.
1: Приступаем.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр. Венеция сегодня у нас рассматривается.
1: Рассматривается. Прекрасный город, прекрасное mm-hmm. местечко. Ну, что мы знаем про Венецию? Мы знаем, естественно, что там классный кинофестиваль, да?
0: Да.
1: Венецианский. Карнавал.
0: Да, еще я был удивлен, когда узнал, что, оказывается, не вся Венеция стоит на воде. Ну и вот то, что мы привыкли видеть, это только исторический центр.
1: Ну да, там, наверное, есть...
0: Там, говорят, много всего еще за пределами.
1: Да? Mm-hmm. Но оно тоже на воде, по идее, нет?
0: Ну, не так, как в центре.
1: Ну, ладно. Окей. А еще в Венеции есть потрясающее зрелище, местные обожают. Это регата ведьм.
0: Регата ведьм?
1: Да, проходит раз в год. И более того, там в основном не женщины участвуют, а мужчины старше 50. Они, значит, наряжаются, надевают юбку, чепчики.
0: 40-летних мужиков ведьм не бывает, получается?
1: Получается, нет.
0: Ладно, продолжай.
1: Но почему-то вот именно взрослые мужчины.
0: Как-то так,
1: ага. Да, и в таком виде гребут, собственно, по Гранд-каналу. Это главный канал.
0: Тебя тоже не смутило, да, что единственное, то, что меня смутило, это не то, что мужчина,
1: да,
0: в качестве ведьм, а то, что, а где же 40-летние?
1: Это нормально.
0: Это какой-то эйджизм.
1: Да. Согласна. Главный приз — чулок со сладостями. Угу. Как бы нешуточный
0: мотивация.
1: Приз. Да.
0: Да.
1: И, кстати, речь идет не о злой ведьме из сказок, а о Бифане. Бифана — это такая, ну, даже не ведьма, а такая колдунья. Сказочный персонаж, который бродит по земле с 1 по 6 января в облике старухи. И она, вот как Санта-Клаус, тоже через дымоход детишкам оставляет подарки.
0: А, да ты что, интересно. Я расскажу одну удивительную историю, тоже связанную с Венецией. Жил-был в середине прошлого века один владелец бара Венеции по имени, ну, естественно, Джузеппе. По фамилии Чиприани. Не слышала про такого?
1: Ну, конечно, слышала.
0: Ну, естественно. Джузеппе был талантливым поваром. И талантливым, в том числе и креативным. Именно он придумал тонко нарезать кусочки сырой говяжьей вырезки и подавать это как блюдо. Естественно, все узнали в этом блюде карпаччо. Именно он придумал это блюдо и назвал его карпаччо. И таким образом он отдал дань живописцу эпохи Возрождения Витторе Карпаччо. Ей все не просто так, не просто фамилия понравилась. В работах этого человека белый цвет часто перекликается с оттенками красного. Понимаешь? И это еще не все. Тот же Джузеппе когда-то придумал коктейль из игристого вина и персикового пюре и назвал его...
1: Беллини.
0: Да, в честь Джованни Беллини, тоже живописец. Представляешь?
1: Очень приятно, что я сдала коктейлеведение.
0: Да, да, спасибо, Вики. Спасибо,
1: пожалуйста,
0: всем. Забегайте, пожалуйста, в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Дуа Липа в бригаде на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп голосование фактового зала. Какой долгий был путь до этой фразы. Не вся фраза удалась.
1: Но я понимаю, это большой стресс.
0: Конечно, ты даже не представляешь, что там в итогах.
1: Представляю.
0: Итоги. 50,93% победителя. Значит, 0,93% и решили эту схватку. Вики, твоя победа. Поздравляю.
1: 0,93%!
0: Да, да, спасибо, что так искренне радуешься.
1: Спасибо, спасибо, очень приятно. Очень приятно. Я знаю, вице-мэр, что у тебя есть тема какая-то на примете.
0: Ну, вообще, да, она звучит странно, но помощники людей. Быть может, животные, которые помогают людям, или какие-то приспособления.
1: Все, что связано с помощью.
0: Все, что связано с помощью.
1: Ага.
0: Не, ну можешь не прямо сейчас думать.
1: А я про тебя могу рассказать?
0: Ну, у нас есть целые сутки, чтобы изменить тему.
1: Хорошо.
0: Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригада.
0: 8.33 в Москве. Гороскоп на понедельник, 15 июня. Овны, не отказывайтесь от чужой помощи. Гордость тут ни к чему.
1: Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития.
0: Вики, близнецы, представится возможность неплохо заработать.
1: Хорошо, хорошо. Раки, если вы хотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете.
0: Львы, романтические встречи и предложения сегодня вас даже не разочаруют.
1: Девы, некоторые ваши мысли будут подвергнуты сомнениям.
0: Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными.
1: Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям.
0: Стрельцы, встреча с некоторыми людьми оставит самое приятное впечатление.
1: Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег.
0: Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены.
1: Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях.

0: на Рокстан в бригаде Уны и Европе Плюс. 8.36 в Москве. У нас впереди Трули Муви, наша любимая киноигрушка, в которой мы разгадываем всякое, да? Угу. А сегодня, в частности...
1: Фильмы.
0: Фильмы. Все, прекрасно. Звонить.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Клиника доктора

0: июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов, встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Не помню, как называется, но очень достойный.
1: 8:43 в Москве. Трули Муви. Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет. Меня зовут Ольга.
4: Олечка, привет.
1: Где ты живешь, Оль?
3: Город Ставрополь.
1: Ставрополь, прекрасно. Мы так давно не были в Ставрополе, Оль.
3: Приезжайте, мы вас всегда ждем.
1: Вот спасибо за этот ответ. Даже если ты просто промолчала, нужно было кому-то пожаловаться, что мы давно не были в Ставрополе. Так, Оль, ты здесь не одна, здесь еще кто-то есть. Алло, привет.
5: Доброе утро, меня зовут Илья, я из города Орел.
4: Привет, Орел. Илья. Привет. Кстати, в Орле мы тоже давно не были.
1: Мне кажется, даже еще дольше, чем в Ставрополе, Илья, представляешь?
5: Приезжайте.
1: О, спасибо.
4: Ну ладно.
1: Спасибо. Я даже не представляю, сколько слов не проходило фильтр до момента. Приезжайте. Ребята, прямо сейчас начнем разгадывать фильмы.
4: Да, будем отгадывать фильмы по рецензиям, по отзывам в интернете.
1: Да ты что?
4: Да, я вам буду зачитывать отзыв. Вот ваша задача его дослушать, потом будет звуковой сигнал. И после него предполагайте.
1: Играем до 2 баллов. Оля, Илья, удачи. Начали.

0: Сивел тоже ответов не знает. Ой, ну я обожаю. Я еще в институте книги читала, а потом пересмотрела все фильмы. Семейство Каллинов, конечно, все красивые. А как блестят на солнце.
1: Сумерки.
2: Что?
3: Сумерки.
2: А, Илья, сумерки, да?
3: Сумерки.
2: Оль, а знаешь, почему Илья?
4: Потому что сигнал.
1: Да, раньше.
2: Сигнал. Илья, ты знал или подслушал подсказку Оли?
3: Знал, конечно.
2: Мужик. Так,
0: ну,
2: один
0: хорошо,
2: балл у Ильи. Отвечаем
0: ладно.
2: После сигнала.
0: Ну,
2: погнали.
0: давай. Ох, если бы я жила в начале 20 века в Нью-Йорке, я бы мечтала попасть на легендарные вечеринки этого красавчика. Я даже Чарльз Стоун умею танцевать.
3: Великий Гэтсби.
2: Да. Илья, и за себя, и за Олю ответил.
0: Молодец, правильно, Великий Гэтсби.
2: Получается, что все? Игра
0: получается
2: закончена?
0: Получается все.
2: Два балла заработал Илья. Илья, поздравляем, лови подарок.

0: еще и наоборот. Пить бригадой У весь год. Илья, поздравляем.
1: Поздравляем,
0: победой.
1: Поздравляем.
0: С термобутылочкой.
1: Оль.
0: Знаешь, Вики, что я подумал?
1: Что ты подумал?
0: Это такая большая удача, что нас не зовут в качестве судей на какие-то важные турниры и чемпионаты.
1: Мы же всем подарки раздавали.
0: Мы же не умеем вообще справедливо судить, потому что, Оль, ну ты все равно заслужила футболку. Дарим тебе ее.
2: Ой, спасибо вам.
1: Твой голос, твоя харизма.
0: Ребята, звоните еще и хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока.

0: мне, это моя Мишель, бригаде умный, Европе Плюс, 8.48 в Москве. У нас впереди Сончек, которым сегодня собираем опечатки и оговорки. И вспоминается старый случай в эфире, когда к нам тут позвонил из слушателей.
1: Mm-hmm. Я еще переживала,
0: переживала. Вместо того, чтобы сказать, я ваш фанат, сказал, я ваш кумир, ребята. И он был, естественно, прав, потому что мы ваши фанаты.
1: Да, это правда.
0: Это прям базовое.
1: То есть, получается, опечатки и ошибки не было, по факту.
0: Согласен, плохой пример. Расскажите, как у вас происходили дела с опечатками, быть может, вы отправляли не те сообщения или получали, или оговорились где-то?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: А либо отправляйте голосовые в личку сообществу «Европа плюс ВКонтакте», все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмотор Рус».
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
1: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
1: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Саундчек.
1: Саундчек.
0: Бригаде У.
2: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке опечатки и оговорки.
3: Угу.
2: Начнем с этой.
3: Давай.
4: Доброе утро, бригада У. Коллега на работе вместо того, чтобы сказать «это не в моей компетенции», сказал «это не в моей консистенции».
2: Нормально.
3: Ну, тоже подходит, в принципе.
2: Ну, если воспринимать себя как некую консистенцию всего, то это, ну, короче,
3: подходит, нормально.
2: Подходит, да, дальше.
5: Доброе утро, бригада У. Я адвокат, и в моей профессиональной деятельности самая частая ошибка людей, которые обращаются за взысканием элементов. Не алиментов, а элементов. И так это тяжело мне дается к восприятию.
2: Не, ну тоже можно. Ну вот элемент средства передвижения этого человека можно, пожалуйста, переписать на меня? Элемент декора,
3: ну,
2: это
3: можно,
2: квартира,
3: можно,
2: да?
3: Можно,
2: да. Вот это элементик зарплаты, сколько там процентов, тоже, пожалуйста, сюда. Дальше.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Привет, Вэл, привет, Вики. У меня была такая ситуация. Я сидел на совещании рядом с коллегой, которая мне очень симпатична. И она постоянно, ну, засыпала, и я ей просто на листочке в ежедневнике пишу. Не спать. И показываю. Она даже не улыбнулась. Думаю, блин, вот это да. Потом спустя несколько дней я прочел, что я написал. Я пропустил букву П.
2: Рекомендовал не бояться заседания.
3: Смешно.
2: Неплохо. Ну, финальное, да? Там, ну, тоже нужно будет представить в голове пропущенные или измененные буквы. Короче, слушайте.
7: Доброе утро, бригада У. Я работаю в организации по производству изделий из камня. И мы в теме письма всегда пишем название изделия, которое считали заказчиком. И вот однажды я отправила коммерческое предложение на столешницу для кухни и только уже в папке с исходящими письмами увидела, что пропустила букву «Х». Столешницу почему-то так и не заказали.
3: Странно.
2: Это, кстати, очень странно.

0: Girls, это Avicii в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
4: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Дифференцированную семейную ипотеку ведут в России. В трех районах Ростова 3 недели не будет горячей воды. Каждую третью покупку в России оплатили наличными. Подробности далее. В России дифференцированная по количеству детей семейная ипотека будет введена с 1 июля, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, конечные параметры программы зависят от кабинета министров, который определяет правила ее реализации. Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил реформировать семейную ипотеку, установив дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье. Например, для семьи с одним ребенком она составит 6%, с двумя – 4%, а с тремя – 2%. Для семьи, воспитывающих 4 и более детей, парламентарий считает необходимым установить ставку 0%. Десятки многоквартирных домов в трех районах Ростова сегодняшнего дня отключат от горячего водоснабжения. Воды не будет по 6 июля, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Под плановые работы по подготовке к зиме попали северный жилой массив, Темирник, часть домов в районе проспекта Ленина, Октябрьского района, Донской столицы. В Ростовской области в честь Всемирного дня донора наградили добровольцы врачей станции переливания крови. Звание «Почетный донор Ростовской области», учрежденного губернатором Юрием Слюсарем, удостоено уже более 1000 человек. Об этом сообщила председатель Ростовско-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева. Она отметила, что благодаря добровольцам спасены 1000 жизней. В России наличные деньги возвращают утраченные позиции. Россияне выбирают наличные из-за перебоев с мобильным интернетом, ростом теневого сектора. Дополнительное влияние оказали изменения в налогообложении для предпринимателей, включая повышение НДС и увеличение расходов на прием безналичных платежей. Также на этот выбор оказало влияние самих граждан, которые стали чаще хранить сбережения под матрасом. Чаще всего бумажными деньгами оплачивают автотовары, ремонтные работы, услуги гостиниц. Эксперты считают, что в данных сферах высока доля самозанятых частных мастеров, а комиссии за акваринг могут заметно снижать прибыль бизнеса. В конце выпуска о курсе валюты и о погоде на сегодня. Доллар 71 рубль 91 копейка, единая европейская валюта 82 рубля 97 копеек. В Ростове 23, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и до плюс 27. Далее на Европе Плюс, бригада У.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. Честь открытия. Выгодные условия на приобретение нового Амото C5. Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Системы слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый Амото C5 в Сокол Моторс. Аксайский проспект 13. Амото C5. Сокол Моторс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: С понедельником всех. У тебя есть вот это ощущение, что...
1: Понедельник — это начало чего-то нового?
0: Ну да, хотел сказать, что поскорее бы вторник наступил. Ну, твоя версия как-то лучше.
1: А, нет, такого
0: нет. Нет, нормально? Хорошо себя чувствуешь?
1: Нормально себя чувствуешь?
0: Нормально, точно?
1: Поговорить не хочешь?
0: Ничего не хочешь сказать?
1: Ну, нормально себя чувствовал до твоего вопроса. Сейчас стала сомневаться, естественно. Я же тревожный человек.
0: То же самое на английском повторить.
1: I feel very good, very, very well.
0: Молодец. Даже и меня упомянула, там как-то well звучит. У нас есть училка английского, которая помогает нам не только подтягивать английский налегке, но и понимать, под что мы веселимся. Какой смысл всего этого, смысл треков?
1: И стоит ли веселиться? Потому что надо песня веселая, а смысла совсем нет.
0: Да, спасибо песне Папауты. Да, у нас впереди училка английского в бригаде У на Европе Плюс. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Dave и Tams, бригаде У на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем училку английского, послушаем трек, который снова стал хитовым благодаря соцсетям, завирусился и под него, как давай снимать видео.
1: Ну-ка, давай.
0: Сегодня будем слушать треки, под которые воспроизводит воспоминания.
1: О, бывают такие треки, вот под которые классно вспоминать что-то прикольное, там, из поездок
0: из
1: или
0: поездок.
1: Совместных каких-то
0: приключений. Мне пару видосов попадались, как в день свадьбы, все, что было до этого, у этой парочки тоже было под этот трек. В общем, наслаждаемся. Это Gotye, Somebody That I Used To Know.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: 9:11 в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. Она уже здесь с нами. Мария Батхан. Маша.
3: Good morning.
2: Good morning.
4: How are you?
3: Amazing.
2: Довольно-таки неплохо, ты знаешь, Маш.
4: Под конец года начал good morning говорить. Хорошо шли.
2: Во, нет, ты знаешь, я тут недавно, мне попалось видео, в котором разбирают то, как говорят дипломаты, вообще международные. И вот некоторые, зная идеально, например, английский, специально сохраняют свою самобытность, чтобы люди примерно...
4: Показать.
2: Показать, да.
3: Что я русский.
2: Вот, поэтому я как бы себя так и оправдываю. Но только я, знаешь, я вот этот этап...
3: Душа, ты политик.
2: Этап...
4: Когда ты умеешь говорить, пропустил.
2: Да, я сразу решил самобытность подтверждать свою, понимаешь?
3: Неплохо.
2: Да.
3: Not bad.
2: Итак.
4: В английском языке ничего никому доказывать мы не будем, только себе, что мы можем жить какую-то вторую субличность свою, проживать, когда мы говорим на другом языке. И это очень приятно.
2: So, listen, Мария.
5: Let's go.
2: Let's go.
3: Такое ощущение, что listen, Мария, как будто ты сейчас будешь Маше что-то рассказывать.
2: Будем разбирать listen, трек Maria. Let Me Be от The Second Voice. Маш, о чем песня, а?
4: Вайбовая, такая расслабленная, хорошая песня. И очень простой английский. Значит, здесь просто без всяких don't, без всяких там, ну не знаю, isn't. Просто no stress, no rules. Вот как no woman, no cry. Здесь
2: мы прям с этого и начали буквально.
4: Да, подходит абсолютно. Никакого стресса, никаких правил. Мы, конечно, в атмосфере вечеринки. Кстати, интересно, что самое первое, да, international vibes. Вот эти вайбы интернациональные, значит, когда, видимо, на вечеринке все с разных стран. Вот. И отдыхаем, расслабляемся. Здесь мне понравилась другая вот фраза. Так интересно, она повторяется так странно. You're always talking. Ты постоянно говоришь, ты постоянно разговариваешь. I'm cool. Мне с этим нормально. Ну, они, видимо, как будто бы на вечеринке пытаются познакомиться, а он как бы знакомиться не хочет. Он как бы с ней хочет танцевать просто. Вот.
2: Она мне, знаешь что? А я ей говорю, короче, она мне... Может, подвинемся? Не, подожди, я не договорила.
4: Он ей говорит, don't stop. Имеется в виду, продолжай танцевать. Дальше. Don't talk. Хватит болтать.
3: Он достаточно грубо с ней разговаривает. Может, она выговориться хотела.
4: Но он, если так в танцах как бы это делает, как будто уже не так грубо. Понимаете, вот как очень важна интонация в английском языке.
2: Не, Жень, меня вот так вот все, а ты бы на моем месте как поступил с другой стороны?
4: Don't talk, just feel. Да, окей. Let me. И вот здесь вот название трека, да. Let me be. Интересно, ну не совсем как будто бы законченное предложение может быть, да? Let me be with you, например. Но скорее всего, если оно все-таки оборвано, то это по аналогии... как let it be, позволит ему быть, а здесь let me be, позволь мне быть таким, какой я есть.
2: Или позволь мне помолчать.
3: Ну, я хочу
4: поговорить. No rules.
2: Маш, идеальный трек, чтобы завершить совместный сезон. Спасибо тебе большое. Отправляем тебя на летние каникулы.
3: Thank you.
2: Потому что...
4: Хорошо отдохнуть.
2: У преподавателей они тоже должны быть.
3: Конечно.
2: Спасибо и тебе, и до встречи...
3: До скорой.
2: Летом, но попозже. See you.
4: See you.
3: Bye-bye.
4: Have a good summer.

0: Beautiful Places — это Тиесто, Бригаде У на Европе Плюс, 9.18 в Москве.
1: Да.
0: Что расскажешь мне?
1: Ой, я расскажу чудесную историю, очень комичную, я бы сказала.
0: Комичную? Ты так об этом не комично сказала. Комичная. Она как будто бы по интонации больше поучительная.
1: Она очень милая, безумно милая, но это такое прям, знаешь, неудобненько получилось.
0: Неудобненько. Хорошо, послушаем. Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
6: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
5: Собираемся, дорогая!
6: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
3: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары, по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп-39» в центре Ростова на Шаумяна-39. Бронируйте 28-28-088.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
15: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Они партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
3: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: вами это Зейн Бригадюн на Европе Плюс 9.24 в Москве. Вики,
1: да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Все, кто были в Турции хотя бы раз или видели видео из этой страны, знают, как там любят котиков.
0: Да.
1: Да. Они там вообще свободно гуляют везде. В магазинах, в музеях, в кафешках могут на столе лежать. Совершенно спокойно.
0: Если вы отправились в Стамбул с курточкой, мягкой, тепленькой, на улице жара, и вы решили снять курточку, чтобы сфоткаться, никогда не кладите ее на пол.
1: Просто
0: никогда.
1: Котик решил пометить тебя. Думал, что уедет с тобой.
0: Вот именно это и произошло. Но он пометил, но не уехал.
1: Да. А тут один рыжий котик просто, мне кажется, перешел на следующий уровень. В общем, рассказываю. Mm-hmm. В Измир приехала гастрольная труппа балетная из России. Mm-hmm. Вот. И они там представляли в театре постановку «Ромео и Джульетта». Ну, представляешь, «Ромео и Джульетта».
0: Я представляю, они представляют. Все мы
1: да,
0: в целом
1: все
0: представляем.
1: Все мы представляем, да, что это такое. И вот кульминация. Ромео умирает, угу. Да, выпивает яд, умирает. Джульетта просыпается, видит, собственно, Ромео мертвым. Угу. Ну, драма. В этот момент все должны плакать, а все начинают плакать. И в этот момент выходит на сцену рыжий кот, который просто, видимо, мимо проходил, не знаю.
0: Подумал, что актер — это мягкая куртка.
1: Нет, не настолько, но он его начал цеплять за волосы, он начал играться вот именно с Ромео, не с Джульеттой. Именно с Ромео. Ну, Серёга, ты что лежишь? Давай поиграем.
0: Кукла.
1: И он прямо вот царапает, цепляет. Но я хочу обратить внимание, я следила внимательно за актером, он не подавал вида.
0: Не подавал вида?
1: Хотя я думаю, что это достаточно неприятно. Меня вот кот иногда кусает прямо за черепушку. Это какое-то странное игрище. Вот. Не подает вида.
0: Когда спектакль закончился, актер вообще встал там? Все нормально?
1: А вот этого, кстати, я не видела. Но в зале всем понравилось.
0: О, милота.
1: Известнейший бренд спортивной одежды устроил в Сингапуре интересный показ. Это показ мод для людей, у кого есть собаки.
0: Mm-hmm.
1: То есть все модели были с собачками, с питомцами. И все луки были парные. То есть или одинаковые футболочки, или какие-то аксессуары, которые друг друга дополняют.
0: И у тебя его собаки.
1: Да, и судя по... Это новая коллекция у них такая. И судя по реакции зрителей, это, в принципе, то, что и нужно.
0: Да, а что там, кроссовочки, футболочки?
1: Вот все. Все, что есть, да.
0: Да, все.
1: Да.
0: И кроссовочки? Вот
1: и кроссовочки,
0: маленькие.
1: И футболочки, и все.
0: Кроссовочки прям то?
1: Я знаю, что такое кроссовочки. Кроссовочки, да.
0: На лапке которые?
1: На лапке, на лапке.
0: Очень мило, Вики.
1: Ну, кстати, собачки обычно в кроссовках очень странно ходят, им неудобно, видимо. Знаешь, так, хоп.
0: Ну да, так уж природой поведено. Два кроссовка на одной лапе. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс. Бригада!

0: 9.31 на Москве, гороскоп на понедельник, 15 июня.
1: Овны, не отказывайтесь от чужой помощи, гордость тут ни к чему.
0: Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития.
1: Близнецы представят возможности неплохо заработать.
0: Раки, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете.
1: Львы, романтические встречи и предложения сегодня вас даже не разочаруют.
0: Девы, некоторые наши мысли будут подвергнуты сомнениям.
1: Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными.
0: Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям.
1: Стрельцы, встречи с некоторыми людьми оставят самое приятное впечатление.
0: Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег.
1: Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены.
0: Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях.

0: Лока-Лока, это Рехаб Бригадиум на Европе Плюс, 9.34 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 13 тысяч рублей. Естественно, это уже не все. Есть еще 10 тысяч бонусом от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Итак, Вики, с днем ветра я тебя поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Да.
1: Ветер. Я, в принципе, хорошо отношусь к легкому ветерочку,
0: да.
1: Но никогда ты сделала суперукладку.
0: Угу.
1: Выходишь, и укладки нет через секунду.
0: А не бывает такого, что ветер, наоборот, как-то, ну, делает лучше, чем было?
1: Ну...
0: Это нужно изначально очень плохую укладку
1: сделать.
0: Если
1: было все плохо вначале, то потом ты такая: а, это ветер.
0: Хорошо, мы пойдем думать над вопросами, а вы звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове 23 градуса, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
4: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
7: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 000 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
8: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
9: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
10: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
11: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
12: Да, поел на сумму от 1 000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
11: А что можно выиграть?
12: Бытовая техника для кухни и от 3 000 до 5 000 бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
13: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации, ее правилах, количестве, подарка, сроках, месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых. Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
14: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа.

0: Ульф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Добрый день. Михаил, Тюмень.
4: Привет,
2: привет,
4: Миш.
2: Миша. Привет, Тюмень. Миш, как там в Тюмени погодка?
3: Замечательно. 25.
2: 25. Это моя любимая температура в городе. Миш, а тебе хочется попрохладнее или все-таки еще дать жару?
3: Да, в принципе, нормально.
2: Нормально. Миш, ну у нас такая тоже нормальная сумма. В сейфе накопилось 13 тысяч рублей.
4: Ой, приятненько.
2: Есть еще дополнительно 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить на вопрос с бонусом правильно. Поэтому давай разбираться, какой вопрос ты выбираешь бонусным. Первый, второй или третий?
3: Второй.
2: Второй вопрос. Миша, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Итак, Миша, у нас сегодня день ветра. Я решила взять один город, который считается у нас одним из самых ветреных в России. Более того, там, ну, действительно всегда ветер, поэтому решили даже поставить такой некий памятник. Это арт-объект ветру. Там такой металлический желтый человечек, который отчаянно держится за зонтик, наклонившись вперед. Вот как ты думаешь, где можно встретить этот арт-объект и вообще про какой город идет речь? Улан-Удэ, Ставрополь, Калининград.
3: Калининград.
4: Калининград, третий вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Миш, как просил. Вопрос с бонусом. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня Международный день прогулки отмечается. Ты из Тюмени. А в Тюмени ведь много где можно прогуляться. И набережная прекрасная, и какие парки в Тюмени построили. Вот поэтому хочется с собой поговорить про парки. В частности, про самый большой национальный парк России. Называется он Юга-2. Его площадь почти 19 тысяч квадратных километров, что, ну, плюс-минус Словения. Примерно такая же площадь страны. Где находится этот парк Юга-2? Коми, Красноярский край или Забайкальский край?
4: Сложно.
3: Путь в Красноярск.
2: Красноярском, да?
3: Да.
2: Второй вариант принят.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня у нас день омаров. И вот я решила поговорить про нашего музыкального омара, Дон Омара. Прекрасный исполнитель из Пуэрто-Рико. Твоя задача определить, какой трек он исполняет. Вот, возможно, Данза Кудура. Может быть, Деспасито.

0: Деспасито.
1: Ну или Газолина.
2: Секундочку, это что, три разных исполнителя?
1: Три разных исполнителя, да, но и три классных трека. А вот где Дон Омар, как ты думаешь, первый, второй или третий?
3: Давайте третий.
1: Давай третий, Гасолина, принято.
2: Итак, Миша из Тюмени подобрал такой код от сейфа. 3-2-3. Внимание!

0: не сможем.
1: Миш, ну давай разбираться.
2: Ну, давай разбираться.
1: Без разбора мы не разбежимся.
2: Давай сначала я начну.
1: Давай.
2: Значит, с ветром у нас ошибочка. Это Ставрополь.
1: Да.
2: Прекрасный город, прекрасный арт-объект. У нас там даже фотографии есть оттуда. Ну и в третьем вопросе Дон Омар был у нас все-таки под первым номером Данза Кудура.
1: Миша, вот я скажу так. Если бы я отвечал на свой же вопрос, я бы вместе с тобой не выиграл. Потому что у меня правильный ответ – Комми.
2: О, да. Сложно.
1: Ну, с этим можно поздравить, Миш. Дорогой ты наш сердцу человек.
3: Бывает, нормально.
2: Да, звони нам еще, и обязательно.
1: Представляешь, как остальные рады. Благодаря тебе денег-то в сейфе стало больше.
2: Ага.
1: Хорошо? И звони нам еще. Счастливо. Пока-пока.
3: Счастливо.
2: Пока-пока.
1: Ну, а завтра в сейфе бригада у 17 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф. В бригаде У.

0: шоу «Бригаде У» на Европе Плюс, 9.49 в Москве, у нас впереди саундчек. И финальная возможность вспомнить опечатку или оговорку, которая произошла на работе, дома, быть может, в разговоре с незнакомым человеком.
1: Возможно, она вас подставила чуть-чуть, да. И, возможно, вы не сразу это поняли.
0: И мы с удовольствием все это послушаем. Отправите голосовые.
1: Нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу «Европа Плюс ВКонтакте», все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно чули течка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
3: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605, 6+.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем опечатки и оговорки. Слушаем и радуемся.
2: Давай.
1: Это же наверняка были веселые ситуации.
2: Ну, по крайней мере, со стороны.
1: Ну, вот, например.
3: Привет, Европа Плюс. Когда я училась в школе, у нас на уроке английского было аудирование. И я очень плохо услышала, что там увидел главный герой. Спросила соседку, услышала, что он увидел голую женщину. Но я так и записала. Когда мы вышли на перемену, я решила уточнить у подруги. Оказывается, он увидел голову женщины. Представьте, какая была радость у учителя, когда она проверяла мою работу.
1: Наконец-то хоть кто-то нормально услышал.
2: Ну да.
1: Но с другой стороны, голова что, одетая была?
2: Ну, кстати, да. Ну. А руки, вот ладошки? Вряд ли в перчатках.
1: Согласен, Вики. Ну и финальный на сегодня.
4: Привет, бригада У. Когда я учился в школе и учил стихотворение Пушкина, которое звучит как «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем». Возможно, очень сильно переволновался и просто сократил «Я вас любил, быть может, не совсем».
1: Браво!

0: Вельчик, ты понимаешь? 2 недели лето полноценное. Ой, лето, июня.
1: А вот так в голове
0: на мелодраму, там, где не надо. Июня, надо же наслаждаться.
1: Но это же прекрасная новость. Это значит, что все еще впереди. Почему мы говорим так, как будто бы завтра мы уходим в отпуск?
0: Нет.
1: Хотите вы этого или нет, мы встретимся завтра. Меня зовут Вэл.
0: Меня зовут Вики.
1: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
0: Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 10:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Еще одна обязательная маркировка может появиться в России. Десятки обновленных пляжей открылись в Анапе. И россияне рассказали, куда они опаздывают чаще всего. Далее подробности. Еще одна обязательная маркировка может появиться в России. Речь идет о маркировке видеороликов с нарушениями правил дорожного движения. Отмечать специальным знаком предлагают аудиовизуальный контент, в котором демонстрируется несоблюдение правил. Такое поручение ведомством содержится в утвержденном документе правительства. Как передают ТАСС, предполагается, что маркировка поможет защитить граждан от информации, способной сформировать положительный образ рискованного поведения на дорогах. Речь идет о видеоматериалах с опасными маневрами и другими нарушениями ПДД. 44 обновленных песчаных пляжа открыли для отдыха и купания в Анапе. Эти территории уже получили разрешение от Роспотребнадзора. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. С начала года Анапа упустила 250 тысяч человек. Уровень бронирования в июле и августе уже повысился на 10%. Как пишет российская газета, новых случаев выбросов нефтепродуктов на побережье не зафиксировано. Минувшей весной пляжи, загрязненные мазутом, засыпали свежим песком из карьеров. Треть несовершеннолетних россиян имеют от 1 до 3 банковских карт, при этом почти половина регулярно пользуется лишь одной. 22% имеют 4-5 карт, 11% владеют 6 или даже 10 картами. Больше 10 карт оформлены только у 5% россиян. Главной причиной оформления нескольких карт наши люди называют желание получить максимальные бонусы и кэшбэк. Россияне чаще всего опаздывают на работу и учебу. Согласно свежему опросу, это происходит почти у половины жителей нашей страны. При этом треть опрошенных признается, что реже всего приходит вовремя на встречу с друзьями или на романтическое свидание. Главной причиной своей непунктуальности больше 40% респондентов называют общественный транспорт. На втором месте автомобильные пробки. Среди других причин – нежелание рано просыпаться, загруженное расписание, а также длительные сборы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 71 рубль 91 копейка. Евро сдулся 82 рубля 97 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10:03. Всем отличного дня.

0: И вот что вы должны запомнить, ребята. Лето создано исключительно для радости и счастья. Да и грустить летом – это настоящее преступление. Так что, несмотря на понедельник, несмотря на кучу дел, улыбаемся и пляшем. Привет, Салам и Зен. С вами «Лету радуйся», я Тимур Бодров. Мы Европа Плюс, и они – самые топовые артисты планеты. Только что уже Ли Солдо, Jamaican Bam Bam. Далее продолжим в компании Чонгука и Алекса Уоррена.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
6: У нас в Ростове-на-Дону?
5: Да.
6: У вас?
5: Европа Плюс?
6: Да.
5: Айс-квест?
6: Айс-квест.
5: Прикольно.
7: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс-квест.
8: С 4 мая по 28 августа.
9: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
10: Для любителей мороженого старше 12 лет.
11: Партнер проекта «Здоровые продукты».
12: Мороженое – это круто!
13: А Крутис Айс еще круче!
14: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спирали с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
15: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
16: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
17: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
19: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Goodbye, Auffy Drezen, мы говорим ансамблю Tokyo Hotel, ну и далее на Европе Плюс мои любимцы и большой хит сезона. Значит, любимцы мои — это группа Tame Impala, и песня в их исполнении называется Dracula. Tame Impala — ребята, которые к своему прорыву в чартах шли 17 лет. 17 лет. Когда я узнал про Tame Impala? Ну, наверное, лет 10 тому назад, когда у них вышла пластинка Currents, и Риана еще перепела их песню. Вот, сейчас австралийцы доминируют в мировых хит-парадах, и все благодаря хиту Dracula. Послушаем его далее, да, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове в эти минуты 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный 8 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts. 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Супер хитовыми будут эти полчаса на Европе плюс. Скоро слушаем Don't Wanna Go Home. Это Медуза. Будет клубная тема Think About Us. Sony Fader, D.O.D. Кей-попа добавит BTS. А еще Ариана Гранде, Шаус, Джей Шон с вами в эту суперхитовую 30-минутку на Европе Плюс.
2: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама «Аухилинрук». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
3: Подробности на europaplus.ru. 18+.
2: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Urban, Party, New, Rock, Свежее, Light и K-Pop. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 11:00.

0: Да, переходим к водным процедурам. Это Swim от BTS, купается в любви фанатов армии. Вот, продолжает мировой турне. Ребята в прошлые выходные буквально выступали у себя на родине в Пусане, а на следующей неделе Ариран тур от BTS продолжится уже в Европе. Начнутся концерты в Испании. Вот. Ну и, конечно, вы помните, наши слушатели и слушатели Европа Плюс будут на концерте BTS в конце года в Бангкоке. Да. Но не будем торопить события. В муз-повестке, да, в музыкальной повестке этого понедельника. Далее свежий хит Калвина Харриса «Satisfy». И до этого наша любимка «Зиверт».
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной. Разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
6: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Помогите!
10: Комедия «Холоп 3».
12: Мы перевоспитываем мажоров.
13: Папа у нас точно мажор.
14: А мама?
13: А мама у нас форс-мажор.
10: Возрастное ограничение 16+.
15: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
10: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
16: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
17: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это что за трек? Это что за супер песня? Это Satisfy от Calvin Harris и Jay-Z. По-моему, эталонный летний гимн. Трек, залитый солнцем, записанный специально для наших сезонов отпусков. Сезон отпусков. Вот, и что важно, трек этот от недели к неделе становится все выше в главном дэнс-чарте страны. В топ-клаб-чарте на прошлой неделе Satisfy добрался до 12 места. Вот, послушать, как это было, услышать самые актуальные электронные хиты сезона можно в эфире нашем не только по субботам. Можно услышать топ-клаб-чарт в любое удобное время, поскольку шоу в виде подкаста можно услышать на многих платформах. Также подкаст топ-клаб-чарт есть и на europaplus.ru.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 25 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный 8 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения «Смартсайт» с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
6: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Так, и в эти полчаса на Европлюс появится недавний лидер Еврохит ТОП-40, это Тедди Свимс. Тедди Свимс с песней «Мистер Know It All». Добавим кей-попа, послушаем «Супернова Лав». Нам споет «Мод». Короче, 30 минут хиты в режиме нон-стоп. 30 минут музыкальных удовольствий на Европе+. Плюс.
2: Сегодня утром на Европе+. Я работаю в организации по производству изделий из камня. И мы в теме письма всегда пишем название изделия. И вот однажды я отправила коммерческое предложение на столешницу для кухни и только уже в папке с исходящими письмами увидела, что пропустила букву «Х». Столешницу почему-то так и не заказали.
1: Странно. Это, кстати, очень странно.
3: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
4: Реклама. Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
0: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130-0+.
2: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
2: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 12:00.

0: Вообще, в детстве понимал не очень, когда бабуля мне говорила: «Тимурчик, много будешь знать, скоро состаришься». Теперь я ее, ой, как понимаю. И мало того, со временем пришел к тому, что плохая память, хорошее здоровье – это верный рецепт счастья. Да, короче, поменьше негативных мыслей, побольше классной музыки на Европе+. Таков наш лозунг на сегодня, таков наш лозунг навсегда. Только что «Mr. Know It All» Тедди Свимса, далее классика в рубрике «Ё-моё, стра-моё». Будем слушать «Папа УТ». Меня зовут Тимур Бодров. Всем привет и...
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Сломалось. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
15: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает.
16: Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
18: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
19: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
20: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
22: Европа+. Раздел «Контакты».

0: музыка спасает. Как признавалась Виберекса, песню эту она написала после тяжелого периода депрессии. И исцеление, спасение девушка нашла на танцполе. Да, на танцполе в ночном клубе. Вот такая вот новая религия, вот такая вот new religion. И если у вас в эти дни, в этом сезоне тоже непростой этап жизни, несмотря на понедельник, предлагаю уже сегодня запланировать что-нибудь эдакое на пятницу. Да, устроим в пятницу ночью, вечером молебен на танцполе под неоновыми огнями, под хит Биберекса New Religion. Хотя, с другой стороны, танцевать можно вполне и на рабочем месте. Мы к этому вас подбиваем постоянно. Так вот, далее зажигательный ретро-соул номер Бруно Марса «I Just Might».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клиника лабораторное обследование. Консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
7: Застройщик ООО «СД Фрихаус» в составе доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
9: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
10: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Кто там жаловался, что сил не хватает в понедельник? Вот вам, ребята, только что главный музыкальный энергетик сезона без сахарина и таурина. Песня «Феникс» от Beowulf. Да, покажем понедельнику, кто тут главный. А далее бодримся под хиты от Black Eyed Peas и Сабрины Плотниковой «Карпентер».
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте «Камаро». На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

0: Black Eyed Peas. Ну, вы помните, да? Люба, Любонька, целую тебя и вообще. Вот, пожелаем удачи парням в поисках, а нам пора торопиться, мы тут летим в час новый, там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. И с последними новостями вас познакомит Мария. Маша, привет!
4: Здравствуй, Юлия, и доброго дня всем! Россияне могут оформить отпуск для подготовки к свадьбе. В Ростове введут ограничения на участке проспекта Ворошиловский. Россиянки назвали главные мужские недостатки. Подробности далее. Россиянин имеет право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе. Работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска, сообщает Минтруд. Уточняется, что такой отпуск. Предоставляется на основании письменного заявления работника. Дни отдыха, предоставленные в связи со свадьбой, не влияют на основной отпуск, то есть не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. Право на такой отпуск есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно. Россиянин также может взять отпуск для подготовки к свадьбе во время испытательного срока, однако в этом случае срок испытания будет продлен на количество дней отсутствия на работе. В среду введут ограничения на участке проспекта Ворошиловского, которые будут действовать до осени. Об этом сказано на сайте городской администрации. Ограничения для автомобилистов ведут на участке от Седова до площади Гагарина. Также сообщается, что 1 июля в Ростове будут проводить работы на теплосетях на улице Красноармейской. В связи с этим движение машин по крайней правой полосе будет ограничено. Речь идет о двух участках улицы у зданий 222 и 105А. Ограничения актуальны до 24 августа. В Ростовской области в профессиональной сфере искусства, развлечения, масс-медиа за первые 5 месяцев этого года предлагаемая заработная плата достигла 69,5 тысяч рублей. Это на 14% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 5 месяцев в регионе опубликовали более 470 вакансий, хотя активность рынка стала более умеренной. Ростовская область демонстрирует более высокие темпы роста зарплат в этой сфере, хотя абсолютный показатель пока уступает Краснодарскому краю. Зависимости оказались самым главным ред-флагом для россиянок при выборе партнера. Опрошенные также выделили такие негативные черты, как и грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам, а также лень и отсутствие целей в жизни. Каждая пятая россиянка не готова мириться с эмоциональной закрытостью и эгоизмом партнера. Среди раздражающих в быту вещей девушки выделили чавканье, еду в кровати, застоявшийся мусорный пакет. Многие опрошенные подчеркнули, что могут распознать недостатки еще до первого свидания в переписке. Почти каждая вторая уверена, что переделать мужчину невозможно, если какие-то качества не устраивают, проще принять человека таким, какой он есть, или расстаться. Возможность полноценного перевоспитания партнера верят лишь 5%. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас в Ростове плюс 27. Переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет небольшой дождь плюс 23. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
5: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
1: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам. Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». Сокол Моторс. Отношения бесценны.
2: Европа Плюс. Онлайн.
1: Ростов-на-Дону онлайн.
2: Европа Плюс.
6: середина первого летнего месяца, июнь, и он открывает такую череду прогулок. Сегодня еще международный день. Хочется, конечно, прогуляться мимо работы и дел. Но понедельник пусть для тебя будет легким. Сделаю час хотя бы один. Прекрасный, радужный я, Юлия Максимова. Тем более сейчас предлагаю тебе быть внимательным, обязательно дождаться сигнала, поиграть со мной в Ice Quest. Продолжается поезд запас мороженого от Европы Плюс. Где-то в Ростове мы спрятали с Таней как-то в четверг. Много прошло времени, на самом деле нужно все-таки вспомнить и затем наслаждаться вкуснейшим мороженым. Будь внимателен, обязательно играй. Ну а также слушай, гороскоп будет. Звезды уже все пророчат. Как этот день сделать еще круче? Ну а треки будут создавать настроение. Что послушаем? Ну, к примеру, Forever Dream. Также появится моя Мишель. И совсем скоро Маршмеллоу. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Потрясающе, что и день шикарен, и гулять можно, а еще во время прогулки слышать Европу Плюс и вечером не пропустить очередной выпуск «Раш», потому что и сегодня будет интересная тема, а Артур, Антон и Саша знают в этом толк. Тем более ты им можешь помочь. Обязательно предлагай свою на сайте europaplus.ru в разделе «Раш» с 7 до 9. Наблюдай, слушай и участвуй. А сейчас Том Глегри, Алан Волкер и Маршмеллоу обещанный появляются на Европе Плюс для тебя.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Шикарно, что понедельник, можешь себе сказать, я все могу и зарабатывать деньги. Сегодня так и сделают близнецы, звезды говорят. Но еще в гороскопе раскрою все возможные варианты развития событий, и инструкция будет. Так что не пропусти его, а еще, ну, конечно, моя Мишель и Coldplay появятся здесь, на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
10: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
13: Я без него никуда не поеду.
14: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.

0: Гороскоп.
1: Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, не отказывайтесь от чужой помощи, гордость тут ни к чему. Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития. Близнецы, представится возможность неплохо заработать. Рак, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете. Львы, романтические встречи, предложения сегодня вас даже не разочаруют. Девы, некоторые ваши мысли будут подвергнуты сомнениям. Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными. Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям. Стрельцы, встречи с некоторыми людьми оставят самые приятное впечатление. Козероги, сегодня натревожьтесь по пустякам своих коллег. Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены. И рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Как классно, что в такую погоду можно насладиться классным мороженым, вкуснейшим. Запас где-то в городе ждет, и наверняка ты знаешь где. Поэтому я теперь жду твой звонок. Набирай 320-105,7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове малооблачно, плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно, небольшой дождь и до 23 тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Готовь зонт.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
4: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Bonn». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары по цене 1. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
15: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Итак, открывает эту неделю нас, надеюсь, очень удачливый Артем. Привет.
2: Привет.
1: К мороженому как относишься?
2: Люблю мороженое.
1: Летом круто иметь большой запас. Он тебя ждет где-то в городе. Надеюсь, ты был внимателен, запомнил это место. Ну что ж, пора искать. Площадь страны Совета, возможно, там, может быть, в Ленинакане или в Кумжинской роще.

0: Бенні, Федов, Д.Н.
1: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: Запас мороженого в каждой игре. Ice Square.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Итак, сегодня можно придумать себе какие-то возможные дела и отправиться гулять, отметить Международный день прогулки, но желает себе взять с собой еще Европу плюс. Далее ведь Алекс Манойлов все берет в свои руки. Я вернусь завтра. С тобой была Юлия Максимова. Закрою час Baby Doll Август. Ну а я по традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
3: Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакард.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки. Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись.
11: Это Антон Камолов,
12: Артур и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
11: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll.
2: Вот вам, ребята, моя любимая песня в завершении радиовахты. Называется «Baby Doll», исполняет Доминик Файк.
3: И вот твой любимый ведущий здесь.
2: Да. Как неожиданно он появился.
3: Значит, согласие я.
2: Давай, хиты принес.
3: Все с собой, все впереди. Оставайся с нами. Тоже будет Кайго, будет The Second Voice, а еще Майли Сайрус.
1: Быстро говорит.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Да, в любое время года, даже зимой, верное дело, включаешь Тэм Импала и получаешь лето. Ну а сегодня июнь продолжается, мы, конечно, не могли пройти мимо этого маститого австралийского музыканта и его музыки со вкусом лета. Когда тепло, оно как-то все ярче, и даже понедельники, правда же? Так что в этот понедельник продолжим держаться вместе в компании лучших хитов этой планеты. Вот что я, Макс Филин, с собой к вам принес. Впереди Avalon Roxton, Where to Go уже через пару минут, а еще поймаем классную тему от мистера Моби. И это Why Does My Heart Feel So Bad?
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
3: Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнил? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На Европе Плюс человек тренд. Это мод, каждое его действие буквально сразу становится популярным. Танец с рубашкой? Да, танцуем все вместе. Записал песню под Шаде? Да, она уже завтра здесь на Европе Плюс. И кажется, она рискует стать главным саундтреком этого лета. Но загадывать не станем. Пока давайте проверим, удастся ли ребятам добраться до первой строчки нашего чарта Еврохит ТОП 40. Голосовать, поддерживать, танцевать под Шаде можно на нашем сайте europoplus.ru. А итоги будут, как всегда, в ближайшую пятницу от Алекса Мануилова. Так что welcome, голосуйте. Там же можно оставаться на сайте и слушать Европу Плюс онлайн. Слушать будем впереди Мохамби, Hello, а еще впереди Ёлка и Кельвин Харрис.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Что происходит?
9: Я не знаю.
7: Анимационное приключение «Зверолюция». Звери тоже люди.
10: Руфус.
8: Вы говорите?
7: Возрастное ограничение 6+.
10: Да расслабься.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
1: Я работаю в организации по производству изделий из камня. И мы в теме письма всегда пишем название изделия. И вот однажды я отправила коммерческое предложение на столешницу для кухни и только уже в папке с исходящими письмами увидела, что пропустила букву «Х». Столешницу почему-то так и не заказали.
2: Странно.
3: Это, кстати, очень странно.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
0: Бригада! Реклама.
5: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2110. 0+.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
15: Подробности на europaplus.ru. 18+.
14: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
16: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
17: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: 25 лет вместе, ну, в смысле, прямо как братья, наверное, еще больше, а вот как команда Tokyo Hotel, парни в этом году отмечают красивую дату, 25 лет, отмечают с размахом и суперхитом этого года California Nights. Что ж, мы поздравляем и, конечно, продолжим хранить плакаты группы у себя под кроватью, или даже, возможно, тут такое дело, юбилей все-таки можно и на стену снова повесить. Пока же двинем дальше, скоро с нами музыкальные гости из Австралии, Flight Facilities и All Eyes Trouble, еще будет Тиесто и Брена Грей, Beautiful Places и Teddy Swims, Mr. Know It All. Меня зовут Макс Филин. Всем легкого понедельника вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО Freehouse в составе Деканоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Сказать, чего я хочу.
8: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
6: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
9: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Нужен эвакуатор? Звони 302-20-20.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Know It All, это Тедис Уимс на Европе Плюс. Вот за что мы любим этого парня, а? Ему все под силу, вокально уж совершенно точно все. Он легко соединяет свои музыки кантри, блюз, соул, R&B. И вот не зря вместо мультиков маленькому Тедди папа включал слушать пластинки Стиви Уандера, да? Потому что сначала, да? А потом уже, да? Окей, идем дальше. У нас по плану австралийская дива Кайли Миног, Lights, Camera, Action. Еще устроим заплыв вместе с BTS и встретим, как всегда, трогательную Билли Айлиш.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В эти полчаса у нас много важных дел. Всем нужно будет заняться. Но давайте обо всем

0: в мире музыки. Это Green Day. А еще в эти полчаса Мистер Мот и Алан Уокер.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Фло Райда. На очереди Джей Шоу.

0: готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Да, это мы, это Европа Плюс. Если вы заметили, да, уже 2 недели как лето, это мы сделали. Это мы включили вместе с хитом Понго и вместе с Russian Raul Alejandro и Wizkid. Лето включили, это уже хорошо, уже все в порядке. Осталось в этот первый рабочий на неделе добавить больше хитов и больше музыки. Это мы тоже сделаем, но чуть подождите, чуть впереди. Через пару минут с нами первая строчка чарта Еврохит Топ 40. Это Alex Warren, Fever Dream. Будут также Bob Sinclair и Kaiser, I Can Wait и еще один человек лет. Это Кельвин Харрис. Встретим его одноименную историю. А кстати, кто ваш муз-фаворит на этой неделе? Расскажите об этом на сайте europoplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Высота «Ремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота «Ремстрой». Покупайте «Технониколь», «Высота «Ремстрой».
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей – вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
16: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-300-13-144.
17: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет Экстра».
18: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
19: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
20: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
21: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен. Рекомендую. Баста.
22: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
23: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: случится в вашей жизни этим летом обязательно, что-нибудь такое приятное. Что касается музыки, да, таких событий каждые 3 минуты здесь, на Европе Плюс, будет очень много. Вот уже скоро с нами DJ Marshmello и поп-рок инди-группа Portugal The Man, их Феникс, а еще впереди Coldplay и Ваня Дмитриенко.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Мороженое — это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс — закрученная история вкусов.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
10: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
11: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Опять ваш Ваня Дмитриенко балуется. На этот раз мальчик играет с ртутью. Все серьезно. Вот такие метаморфозы возможны вполне, когда ты в поиске себя и готов открыт к экспериментам от Венеры и Юпитера до, ну, если не до металла, то до металлов. Вполне себе можно проделать путь. Окей, Ваня, большое спасибо. Мы двинем дальше. Этот понедельник разгрузит клевые ребята. Макламор, Райан Льюис, Can't Hold Us. Будем слушать, а еще Cheat Codes Train. Bloom.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Я работаю в организации по производству изделий из камня. И мы в теме письма всегда пишем название изделия. И вот однажды я отправила коммерческое предложение на столешницу для кухни и только уже в папке с исходящими письмами увидела, что пропустила букву «Х». Столешницу почему-то так и не заказали.
3: Странно.
4: Это, кстати, очень странно.
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада! Реклама.
6: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальный.

0: Актуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: тусовку в этот понедельник на Европе Плюс. Надеюсь, если вы сейчас покидаете свое рабочее место, именно эту песню вы посвящаете своему начальнику. Если нет, учите текст. Завтра точно обязательно споете. Мы пока продолжим и впереди поймаем здесь на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс. Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В Госдуме рассказали о главных мерах поддержки российских семей. В Ростове проверили работу общественного транспорта и каждую третью покупку россияне оплатили наличными. Об этом прямо сейчас. В России для поддержки семьи установлены как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Некоторые из них назначаются после подачи заявлений в соцфонде. Об этом напомнил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. К единовременным выплатам относятся, в частности, декретные пособия при рождении ребенка. Сегодня это порядка 28,5 тысяч рублей, уточнил парламентарий. Ежемесячные выплаты – это пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Единовременное пособие предусмотрено для детей до 17 лет. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел оперативное совещание с членами правительства. В частности, были заслушаны доклады о санитарном состоянии автобусов, выходящих на городские и межмуниципальные маршруты. Глава Ростова Александр Скрябин доложил, что на крупных остановочных пунктах и пересадочных узлах прошли проверки. Специалисты оценили санитарное состояние транспорта и работу систем кондиционирования. Всего обследовали 214 единиц подвижного состава, выявлено 3 факта неработающих кондиционеров. Жителям Ростовской области продлен запрет на пребывание в лесах, а также на въезд в лесные массивы на личном транспорте. Ограничение, направленное на обеспечение пожарной безопасности, будет действовать до 2 июля текущего года. Об этом сообщили в региональном министерстве природы. Россияне стали чаще расплачиваться наличными после многих лет роста безналичных расчетов. В апреле-мае этого года доля таких платежей выросла до 30% против 25% годом ранее. Об этом пишут «Известия». Одновременно увеличиваются и объемы наличности в экономике. По данным Центробанка, в апреле он достиг 20 триллионов рублей, увеличившись за год на 14%. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 71 рубль 91 копейка. Единая европейская валюта 82 рубля 97 копеек. Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Манулов.
4: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
5: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах Pride. Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В Pride более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах Pride.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Kids, New Religion, это Bibi Rexha и Faithless на Европе Плюс. В каком-то смысле и правда у Биби началась такая новая эра, Prime, новая эпоха. На днях певица представила свой первый независимый альбом New Religion как отражение новой реальности. Артистки скрывается на третьем месте нового альбома Dirty Blonde. Так что если вдруг вы тоже хотите яркости, свободы, независимости, слушайте альбом Биби, вдохновляйтесь и, конечно, создавайте этим летом свою New Religion. Мы вас точно поддержим, впереди будем вдохновляться классной музыкой Tame Impala и Дженни. Скоро Дракула. Чуть раньше здесь Оффенбах и Ник Уотерхаус. Качи, а еще заценим утренний саундчек бригады У.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
6: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
12: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
13: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана Рофтоп 39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
14: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Она является публичной офертой.
15: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа Плюс.

0: бригаде У.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете об опечатках и оговорках.
3: Угу.
2: Давайте послушаем.
3: Давай.
4: Привет, бригада У, привет, страна. У меня был случай. Мне друг советовал фильм и написал: «Посмотри лучшие в аду». А я прочитала: «Посмотри лучше в аду». Ну, так себе была история, конечно.
3: Ну, неприятненько, осадочек остался.
2: Ну, из хорошего он думал, что у тебя есть выбор. Ну, лучше в аду, посмотри, конечно, если там встанет выбор. Ладно, да.
3: Кстати, неплохая оценка, 7,7.
2: Да? А как называют
3: лучшие в аду?
2: Хорошо, дальше.
5: Доброе утро, страна, доброе утро, бригада У. У меня есть знакомая, которая все время называет меня Питбуль вместо Ритуль в сообщениях.
3: Интересно.
2: Да, случайно. Еще.
6: Всем привет. Мы когда на работе уточняли график доставки на майские праздники, один из филиалов ответил, что пока инфекции нет.
3: Ну подожди, это констатация факта, это хорошие новости.
2: Ну либо он слил какую-то информацию не в тот чат. Работа ведется, инфекции нет. А, планов? Не, никаких, все нормально.
7: Доброе утро, бригада У. Я адвокат, и в моей профессиональной деятельности самая частая ошибка людей, которые обращаются за взысканием элементов. Не алиментов, а элементов. И так это тяжело мне дается к восприятию.
2: Не, ну тоже можно. Ну вот элемент средства передвижения этого человека можно, пожалуйста, переписать на меня? Элемент декора этой квартиры,
3: можно,
2: да?
3: Да.
2: Вот это элементик зарплаты, сколько там процентов, тоже, пожалуйста, сюда. Дальше.
8: Доброе утро, Европа Плюс. Привет, Вэл, привет, Вики. У меня была такая ситуация. Я сидел на совещании рядом с коллегой, которая мне очень симпатична. И она постоянно засыпала, и я ей просто на листочке в ежедневнике пишу: не спать. И показываю. Она даже не улыбнулась, думаю, блин, вот это да. Потом спустя несколько дней я прочел, что я написал, и я пропустил букву П.
2: Рекомендовал не бояться заседания.
3: Смешно.
2: Неплохо. Ну, финальная, да? Там, ну, тоже нужно будет представить в голове пропущенные или измененные буквы. Короче, слушайте.
9: Доброе утро, бригада У. Я работаю в организации по производству изделий из камня. И мы в теме письма всегда пишем название изделия, которое считали заказчиком. И вот однажды я отправила коммерческое предложение на столешницу для кухни, и только уже в папке с исходящими письмами увидела, что пропустила букву «Х». Столешницу почему-то так и не заказали.
2: Это, кстати, очень странно.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе Плюс. Бригада У.

0: Тейм Импала и Дженни прямо сейчас на Европе Плюс. Вы же чувствуете, какой всегда легкий вайб и чувство безмятежности вызывает музыка Тейм Импала. А что вы хотели? Человек родился в Сиднее, Австралия, ну там волны, да, локоны серфера и никаких понедельников. Вот такие дела. Кстати, что там у нас дальше? Время подсказывает, что рабочая часть понедельника постепенно заканчивается, так что всем сегодня вечером хорошенько отдохнуть и, конечно, сделать это в компании самого радиоактивного шоу «Rush». С этими ребятами понедельники не так уж и страшны, как их малюют. Сегодня Антон Камолов, Артур и Саша обсудят тему «Семейный бизнес. Плохая идея». Или, кстати, нет. В 19 часов включайтесь, разберетесь вместе. Пока же впереди больше хитов и больше музыки. С нами Робин Шульц, Дэвид Гетта и Авалон Рокстон.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень. Спелые томаты, ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
1: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Тоже любимая Майя Мишель на Европе Плюс. И какие только грани не открывала для нас солистка Таня Ткачук в своем творчестве. Но на этот раз ветер настолько поменял направление, что мы отправились в экспедицию и оказались там, на малиновой луне Майи Мишель. Кто знает, возможно, эта пташка – предвестник нового альбома группы. Будем ждать, будем ждать. И ждать, конечно, не скучно. В компании суперхитов здесь на Европе Плюс. У нас скоро Минелли, R-City, Disturbia, а еще Лили Вуд, The Freaky, Робин Шульц, Прэйрнси.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5

0: 5. Всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: TNT здесь в финале этого часа на Европе Плюс. С нами Лили Вуд, Прики, Робин Шульц. Да, если останешься с нами дальше здесь, понедельник продолжится на лайт-версии. Так что в час новый, welcome, там еще больше хитов и больше музыки на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В Совете Федерации предложили увеличить практику для студентов на предприятиях. В Ростовской области для мединисследований используют искусственный интеллект. И больше половины россиян мечтают о частном доме. Об этом прямо сейчас. Студенты вузов и колледжей должны больше времени проводить на базовых предприятиях. Такое мнение высказали в Совете Федерации, передает парламентская газета. Речь идет о формате, при котором до половины учебного времени будет связано с практикой. По мнению авторов идеи, это поможет сократить разрыв между теорией и реальными требованиями работодателей. Ранее стало известно, что только около половины компаний положительно оценивают подготовку выпускников к началу карьеры. Благодаря внедрению алгоритмов искусственного интеллекта в работу медицинских организаций было проанализировано более 135 тысяч лучевых инструментальных исследований. Это позволило сэкономить время врача и время пациента. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области. Ключевой показатель эффективности почти в каждом третьем случае – это около 50 тысяч исследований. Цифровой ассистент выявил признаки патологии, на которую врачу стоило обратить пристальное внимание. По оценкам правительства Ростовской области, затонувшие в акватории Дона суда и другие объекты не помешают восстановлению водного маршрута Таганрог-Мариуполь. Об этом ведомостям ЮГ сообщили в Минтрансе региона. Уточняется, что речь идет о порядке 20 объектов, включая теплоход «Чечерин». Власти Ростовской области в 2023 году направили предложение по их подъему в рамках федеральных проектов «Генеральная уборка. Экологическое благополучие». Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводят в ЦИОМ. Сейчас две трети опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 71,91 рубль. Единая европейская валюта 82,97 рубля. Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
4: Спонсор программы ООО «Автопарк».
5: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J6». Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. «Джейку J6». Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. «Джейку J6». «Сокол Моторс».
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: главных диджеев современности. Это Кальвин Харрис и Jazzy Certified. Классный трек. Классный трек, чтобы подытожить первый рабочий. Ну, а по совместительству еще и середину июня, кстати говоря, 15 число сегодня у нас с вами. Честно, боюсь чего-то не успеть этим летом. Поэтому давайте не будем терять времени. Ну и делать все задуманное, конечно же, под лучшую мировую поп-музыку. Впереди The Second Voice и классный трек Let Me Be. Но прежде Гнарл Баркли и мировой бенгер под названием Crazy уже скоро.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИУ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
3: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127 39 24 74 71 16+.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной. Разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
4: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
5: Вау!
6: Подробности на сайте большойкино.ру.
7: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
8: Больше хитов. Больше музыки.

0: хит-параде. Как вам такой результат? Это The Second Voice и Let Me Be. Вот так вот гипнотически пробираются эти ребята к вершине нашего хит-парада. На прошлой неделе одна строчка вверх. Ну, а значит, немножко осталось. Буквально пару шажочков, и вершина гарантирована. В общем, можно голосовать за этот трек на нашем сайте europaplus.ru, если нравится, если хочется, если может. Поэтому добро пожаловать еще раз в europaplus.ru. Ну и в пятницу обязательно послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве здесь, на радиостанции номер 1 в России.
1: Реклама.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
3: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Ice Quest?
3: Ice Quest.
4: Прикольно.
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
14: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
15: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
16: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
19: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
20: Больше хитов. Больше музыки.
21: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 18.51 в Москве. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Правильно сделали, потому что до вечернего шоу «Раш» 9 минут. И тема этого вечера – семейный бизнес. Плохая затея. Вот об этом сегодня побеседуем, порассуждаем и, может быть, придем к одному какому-нибудь мнению. Поэтому «Раш» не пропускай, буквально через 9 минут стартуем.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй.

0: прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Иге, дальше музыка, дальше вечернее шоу «Rush», Антон Камолов, Артур и Саша. Интересная тема, поэтому оставайся с нами, вливайся, обсуждай. Ну и, естественно, можешь оставлять свои комментарии, где ребята расскажут.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. Более трети россиян сталкиваются с переработками. Цены на дизельное топливо обновили рекорды. И определен победитель конкурса «Худшая фотография в мире». Подробности далее. Росавиация запретила российским авиакомпаниям вылетать в Иран со вчерашнего дня до среды следующей недели. Этот запрет касается ночного времени с 23 часов до 11 часов следующего дня. В дневное время решения о полетах будут приниматься на основании оценки рисков с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Ограничения введены на фоне сложной обстановки в регионе и действуют для всех российских эксплуатантов воздушного транспорта. Около 38% трудящихся россиян сталкиваются с переработками, при этом лишь в трети случаев они оформляются официально, показало исследование онлайн-маркет Diligence. А полную компенсацию за сверхурочную работу получают только четверть рабочих. В среднем переработки отнимают у россиян 7 дополнительных часов в неделю. У 28 опрошенных переработки отнимают до 2 часов в неделю, а у 35 от 2 до 5 часов, а 9% перерабатывают свыше 20 часов в неделю. Минтруд напомнил, что сотрудники имеют право взять до 5 календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Работодатель не вправе отказать. Эти дни не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и доступны независимо от стажа. Работники на испытательном сроке также могут воспользоваться этим правом, однако срок испытания будет продлен. Цены летнего дизельного топлива на петербургской бирже сегодня обновили рекорд осени 2023 года. Цена достигла 77 170 рублей за тонну. По территориальному индексу европейской части России цена выросла на 6,3%. Стоимость бензина I-92 также поднялась на 0,27%, а вот I-95 напротив снизилась на 1,78%. И определен победитель конкурса «Худший фотограф в мире». Ею стала парижанка Бланш Мортимар, получившая приз в размере 50 тысяч долларов. Она была выбрана из более чем 127 тысяч претендентов из 178 стран. Судьи отметили достойное восхищение, отсутствие навыков и знаний основ фотографии. В портфолио победительницы заснеженный городской пейзаж в Осло, частично скрытый большим пальцем, размытый и плох, а также фото чайки на фонарном столбе с чьим-то случайным попавшим в кадр ухом. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 72 рубля 45 копеек, евро торгуется на отметке 83 рубля и 80 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Слушайте, я вот подумал по поводу новостей, по поводу самого худшего фотографа в мире. Многие слушатели, и я в частности, поспорили бы с этим утверждением. Да, мне кажется, самый худший фотограф в мире – это тот, кто снимает, делает фотографии на паспорт, загранпаспорт, на документы.
2: Это правда.
3: Не знаю, мне кажется, самый худший фотограф в мире каждый раз звучит в сторону всех парней, мужчин, которые пытаются сфотографировать свою любимую где-то на курорте красивом. Каждый раз не получается, и вот эти вот закатанные глаза.
2: С другой стороны, если вот палец ты сделал, как будто солнышко. Ну, наполовинку.
3: Это боке, надо говорить. Это боке. Это авторский стиль такой специальный.
1: Я смотрю, вы тоже, да, претендуете на 50 тысяч призового фонда.
3: Хотелось бы.
2: Ну, бывает же, да, ты пол сфоткал, там, нога твоя.
1: Да, вот как они выбирали, тоже интересно. И как туда податься? Я думаю, у каждого в телефоне десятки фотографий, которые могли бы заработать денежную премию.
3: Это настолько плохо, что даже хорошо. Вот так вот думаешь, блин, ну это правда, даже случайно не снимешь.
1: Нет. Это правда. Ну ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Друзья, мы решили вот что сегодня обсудить. Семейный бизнес. Семейный бизнес – плохая затея. Каково вести бизнес с родственниками? С родственниками самыми близкими, там, не знаю, родители, дети, братья, сестры, жены, мужья, или, может быть, просто там какой-то двоюродный племянник, что-нибудь четвероюродное, племянница и так далее. Если у вас такой опыт, рассказывайте свои истории. Саш, предполагаю, предположу, что пока ты семейным бизнесом не занималась.
2: Ты не прав, у меня был опыт.
1: Да с сестрой? Что, рассказывай.
2: С сестрой, да.
3: Заводили собак?
2: Нет.
1: Спекулировали чем-то? Ага.
2: Ну, почти. Мы закупали, у нас был общажно-шоколадный бизнес, мы закупали шоколадки по дешевке на материке, потому что учились мы на острове, там было ограниченное количество магазинов, и мы продавали их втридорога для бедных студентов. Ну, не в три, ну так, немного подороже просто. Не надо этих осуждающих взглядов.
1: Сколько накручивали?
2: Совсем немного. Наш бизнес...
3: Всего 400%.
2: Наш бизнес продержался буквально 2 месяца, потому что появился парень, который нас перещеголял. Он к шоколадке давал еще в подарок...
3: Комплимент.
2: Лапшу быстрого приготовления. Он нас просто размазал.
1: За ту же цену, подожди.
2: Ну, вроде как, да, у нас было довольно дешево. Ну, то есть мы в супер таком дешевом магазине закупали, ну, и чуть-чуть побольше цену делали. Я помню, что мне тогда мне казалось, что деньги зачем мне не нужны, и прибыль сестра моя забирала.
1: Ты идеальный партнер, мне кажется.
2: Ну, да, мне кажется, бизнес хорошо идет, когда один особо не заинтересован в этом. Ну, я не особо была заинтересована, что-то мы там закупали, больше все-таки сестра делала, и, ну, немного мы вроде что-то заработали.
3: А как, вы прям ходили по комнатам, типа, шоколад?
2: Нет, мы писали в чатике общажные, у нас, мы жили в корпусе 8-1, это был люксовый.
3: А кто вообще в общаге продает шоколадки? Ну, надо же другое продавать, Саш.
1: Ну, подожди, а что там?
2: А вот тут парень потом начал еще энергетики продавать всякие разные.
1: Да ты что, барыжил?
3: Ничего себе.
2: А мы вот только шоколад, просто чтобы дофаминчик поднять.
1: Молодцы,

0: Мы остались в легальном поле.
1: Да, мы ради блага студентов работали.
0: На что сестра потратила всю эту гигантскую прибыль?
1: Там такие копейки были. Они просто...
0: На шоколадки.
1: Они просто испарились. Знаете, да, она тогда любила шоколадки.
2: Они испарились. Это был ответ Сашиной сестры на вопрос, а где деньги? Они испарились.
1: Нет, ну, справедливости ради, она правда больше этим занималась, а я так. Я даже у нее спросила, ты помнишь? Она говорит, а разве ты участвовала в этом? Я говорю, да.
2: Приписалась, оказывается.
0: Красиво. Да. Стив Возник и...
2: Стив Джобс.
0: Как Стив Джобс. Да.
1: Опыт был.
0: И один из них говорит, ты тоже был в гараже.
1: То, что я думаю...
0: Артур, расскажи про... Да, извини, Саша. Артур, про себя. У тебя были семейные бизнесы?
2: Я думаю, были, да. Причем некоторые хорошо работающие даже. Мы там с женой организовывали. И мне кажется, что вот на первоначальном этапе человек, который тебе родственник, это идеальный партнер. Ну, потому что ты ему доверяешь. И вот там сразу брать кого-то с улицы, ну, я думаю, это довольно какая-то мутная история. Сколько времени пройдет для того, чтобы понять, что он для тебя настоящая подмога какая-нибудь.
1: А вдруг новые грани в твоем человеке откроются?
2: Вот, к сожалению или к счастью, наш бизнес не дошел до того уровня, когда из-за него мы бы могли поссориться, например, и когда приходилось прям решать конкретно на каком-то семейном совете, и слишком сильно бы бизнес переходил там в семейные какие-то отношения, поэтому вот мы не доросли до этой истории. Как правило, наше семейное дело разрушало из каких-то внешних обстоятельств.
1: Ну, навар вот. Какой-то был же у вас?
2: Я думаю, да, был довольно хороший, больше чем
0: он растворился, Саша, если
2: это правда. За это время он растворился. Я просто, знаете, что вспомнил? Вспомнил про некоторых музыкантов. У них ведь тоже музыкальный бизнес там, да? И, как правило, там тоже люди...
0: Типа братья Гримм.
2: Братья Гримм, пожалуйста, да. Один хотел там больше концертов, туров. Другой говорил, ну нет, я у меня пока не в настроении. Как, по крайней мере, говорит этот брат. Поэтому так много разных этих историй, когда вот два человека, там, два брата, две сестры, ну, не знаю, 3-4, неважно. Они пытаются что-то сделать, и по итогу у всех расходятся какие-то мнения по поводу того, как это надо правильно делать. И уже на каком-то даже таком хорошем этапе они из-за этого ссорятся, и музыкальный проект или бизнес ломается, как и судьбы этих участников.
0: Да, друзья, расскажите про себя. Да, были ли у вас попытки семейного бизнеса? Может быть, до сих пор этот бизнес остается на плаву и успешный. Бизнес, который вы вели с членами семьи, близкими, не очень близкими родственниками. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете записать голосовую, можете написать текстом, закинуть либо в сообщество Европа Плюс в ВК в комментарии под сегодняшней темой, либо голосовое сообщение можно записать на нашем сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, видите кнопку на писать в эфир, жмете на нее и присылаете голосовое.
3: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня тему семейного бизнеса. Нужно ли, можно ли с родственниками вести дела? Чем это может закончиться? Сообщение Илья нам пишет. Я несколько лет помогал родителям в нашем семейном кафе. И сначала казалось, что работать с близкими людьми будет проще, а оказалось наоборот. Любой рабочий спор быстро превращался в семейную ссору, а дома продолжались разговоры о работе. В итоге я понял, что семье и бизнесу лучше существовать отдельно.
1: Ну, особенно если ты ребенок, наверное, да, у тебя даже не выслушивают твое мнение какое-нибудь. Mm-hmm. Это довольно сложно.
0: Ну, вообще это часто ошибка, когда люди ведут семейный бизнес и несут, что называется, есть даже такое выражение, не несите свой бизнес в постель. Ну, то есть, когда продолжают обсуждать рабочие моменты, уже когда, там, не знаю, вечер, какие-то семейные вопросы, дела, можно...
2: С другой стороны,
1: это же нереально вот так, если подумать, да? Ну, по факту. У тебя ведь размыт рабочий день полностью, если ты своим, не знаю, партнером, супругой, родственником каким-то на работе общаешься, и потом вот в нерабочее время, ну о чем вы будете говорить? Ну, конечно, тоже о работе.
0: Особенно на начальной стадии, конечно, когда бизнес требует там вовлеченности максимальной.
2: Но если ты юнец, может, это безопасный способ получить какой-то опыт, сразу все шишки набить со своими родственниками.
1: А деньги? Ну, Саша, деньги.
0: Во-первых, спасибо за юнца.
1: Да, потому что кто-то подумает, ну, зачем тебе деньги? Вот, у тебя есть опыт. С опытом лучше, чем с деньгами. Ну, ты же, мы даем тебе кров, мы даем тебе еду, мы даем тебе опыт. Деньги тебе не нужны.
0: Мы дали тебе кров, группа крови мы тебе дали. Да, телефон звонок у нас.
1: Да, Виктория дозвонилась, расскажет про свою историю, которая тоже не очень в хорошем ключе, судя по всему, описывает семейную историю в бизнесе. Виктория, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Виктория.
3: Моя история такая, она была несколько лет назад, и... Мой дядь, он организовал бизнес достаточно большой, и, естественно, он подтянул всех родственников. Работали мой папа, я, меня он взял главным бухгалтером, мой родной брат, еще были друзья. То есть это такая компания, которая состояла из множества, большого количества родственников. И потом, честно говоря, все это вылилось в то, что я была как главный бухгалтер неугодна, и меня пытались убрать, меня называли кляузницей. Те люди, которые, допустим, пытались где-то что-то взять у моего дяди. Затем нас незаконно, вернее, не то что незаконно, а незаслуженно уволили, обвинили в воровстве, не разрешили родственникам, моим сестрам двоюродным общаться со мной. В общем, это все превратилось в большой ком каких-то обид, каких-то претензий. Мы много лет не общались. И потом это все немножко, ну, такое немножко оставило след, не очень хороший, поэтому моя рекомендация однозначно не работать с родственниками. Затянулась на несколько прям лет, и, честно говоря, оставила такой не очень положительный
0: обалдеть. След. Виктория, а скажите, я правильно понимаю, вот вы сказали, что вы писали кляузы на людей, которые там что-то вытаскивали из бизнеса, то есть родня по чуть-чуть денежки забирала, то есть обворовывала другого родственника?
3: Немножко не так. Нет, люди были сторонние в организации, и они что-то из бизнеса пытались взять. А я, как родственница, я, конечно, любила всех своих, ну и сейчас люблю всех своих родственников. И я докладывала обязательно о том, где была утечка. Я докладывала своему дяде, непосредственно руководителю моему. Я докладывала, вот здесь взяли, вот здесь. А потом эти сотрудники приходили, называли меня кляузницей, обвиняли во всем. И потом, конечно, в итоге, конечно, им удалось меня убрать. Вот таким
1: ничего
3: образом.
1: Себе. Погодите, а ну как, почему ваш дядя стал на их сторону тогда? Вы были нелюбимая племянница?
3: Я не умею играть во все эти игры, то есть я достаточно честный человек была, а там были взрослые дяди, акулы, которые просто меня сожрали.
2: А вы наладили сейчас отношения с родственниками?
3: Ну, они все равно потом были немножко натянуты. Да, мы потом начали общаться спустя много лет, но все было немножко натянуто, честно говоря.
0: Уже не так, как было. Да, Виктория, спасибо большое за звонок, за историю. Ну, конечно, это очень грустно.
1: Ну, удивительно, да, что какие-то бизнес-акулы тоже на детсадовском уровне начинают говорить «Ябеда-корябеда! Кляузница!»
0: Не, ну подожди. Если там они чего-то как-то пытались свой интерес не очень легально заложить где-то, а на них Виктория обратила внимание, конечно, они будут на нее все сваливать, что да нет, мы беленькие, хорошенькие. Грустно, что это распространилось на отношения собственной семейные, то есть вот как раз такое вот смешение, да, не получается разграничить, отделить одно от другого. Расскажите, друзья, про свой опыт. Был ли у вас бизнес с родственниками, может быть, тоже глобально, когда очень много родственников было вовлечено, может быть, с кем-то одним из родственников, что-то вы такое пытались замутить или сделали. Расскажите, опыт положительный или отрицательный. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня бизнес с родственниками. Насколько нужно, стоит вообще вписываться с близкими людьми, заводить деловые, рабочие отношения. Такое сообщение Даниил пишет. Мой отец хотел, чтобы я продолжил его дело, автомастерскую. Я согласился, хотя всегда мечтал заниматься программированием. Каждый день приходилось выбирать между своими интересами и ожиданиями семьи. Сейчас в итоге я работаю в IT и считаю, что семейный бизнес может лишить человека права на собственный путь.
1: А если совместить эти два понятия, придумать какое-нибудь, не знаю, программное обеспечение для этой автомастерской, чтобы люди как-то могли самостоятельно там записываться, что-то сделать. То есть, ну, свой какой-то вклад внести вот в дело своей семьи.
2: И бесплатно, получается, это сделать.
1: Ну, почему бесплатно?
0: Это удобно, но если криворукие мастера, там, слесарный цех и вот это вот все, то каким бы классное ПО не было...
1: Значит, ПО по отслеживанию криворукости мастеров, чтобы они там как-то что-то отмечались.
0: Вот делали. Бы еще было ПО по наказыванию криворуких мастеров.
1: Ну, ведь можно придумать.
0: Цены не было такого.
1: Знаешь, как за донаты, когда тебе там леща сразу в камеру делают.
0: Трэш-стримы из нашего СТО.
1: О, круто.
0: Друзья, расскажите про свой семейный бизнес, бизнес с родственниками, если таковой опыт был или есть. Каково это с близкими людьми вести дела? Положительный у вас опыт, отрицательный? Расскажите. Звоните по телефону 745-6565. Код Москвы 495.
3: На Европе плюс. Реклама. Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
11: Высоторимстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
12: Не завелось? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
16: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
15: А что можно выиграть?
16: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
8: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовой.
17: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
19: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Семейный бизнес – плохая затея. Наша сегодняшняя тема. Вот что рассказывают наши слушатели про свой опыт. Сергей пишет в нашем сообществе, сообществе Европа Плюс ВК. Тоже можете в комментариях под сегодняшней темой оставить свою историю. Сергей рассказывает. У меня был опыт работы в бизнесе моего двоюродного брата. И вот все говорят, что с родственниками работать нельзя, это плохо кончится и так далее. Я расскажу на своем примере. Работали мы почти 10 лет. И никогда у нас трудностей из-за этого не возникало. Все четко. На работе мы коллеги и точка. И это как-то даже никогда не обсуждалось. Но спустя почти 10 лет совместной работы мы в итоге стали друг другу на 100% коллегами, но перестали быть братьями. Сейчас я уже третий год у него не работаю, и мы снова стали братьями. Вот такой поворот.
1: То есть, влияет, да, на родственные отношения? Да, какая-то бизнес-история.
2: Зато получилось аж 10 лет делать бизнес. Я смотрела, что у скорпионов, вот мы с Артуром, мы склонны вести бизнес с родственниками.
1: Даже такая характеристика есть у звезд.
2: Да. Так что, себе? Возможно, вот тоже себе.
0: А что там про овнов? Эти бухтят, небось, да?
2: В овнах ничего хорошего.
1: Просто не запомнилось.
0: Вообще ничего хорошего.
2: Я читала,
1: я такой про скорпиона смотрел.
2: Я, честно говоря, да, про скорпиона смотрел.
0: Что там у овнов может быть хорошего? Господи, бараны тоже упертые.
1: Ничего хорошего.
2: Ну, я так предположила.
0: Что дело?
2: Мы
0: скорпиошики такие. Конечно.
1: Нормально.
0: Телефонный звонок.
1: Да, Даша дозвонилась. У Даши тоже ничего хорошего в семейном бизнесе. Наверное. Даша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите вашу историю, пожалуйста, Дарья.
3: У меня муж иностранец. Он приехал в Россию. Ему не удалось устроиться на работу. И чтобы не переезжать в Африку, мы решили открыть. Он частично вложился. Я взяла большой кредит. И мы почти сразу забеременели. Мы открыли клинику. И вот в клинике 7,5 лет. И у нас постоянная ругань. Потому что он считает, что раз он участвовал в открытии, то, значит, он требует зарплату, дивиденды, постоянные выплаты. Но по факту работаю только я, работаю без выходных. За эти 7 лет я родила 3 детей. Не отходя от работы.
1: Ничего себе.
3: Я и с работы. Да, я с работы с приема ехала в роддом, передыхала там сутки и ехала из роддома с новорожденным ребенком на работу.
0: Передыхала, в смысле, отдых и немножко, вот
1: да? Сейчас я отдышусь, смотрите.
3: Да-да-да, немного отдохнуть.
2: А где он все это время был?
3: С первым ребенком он, получается, сидел со мной на работе. А со вторым ребенком он уже устал. У нас появилась няня, конечно, за счет вот зарплаты. Но он не отделяет понятие деньги бизнеса и моя зарплата. Вот на мою зарплату мы как раз живем. И он вот предъявляет претензии, что это его деньги тоже. Но он потом заболел криптой, как многие, наверное, начал из кассы воровать деньги, вкладывать туда и терять, естественно. И вот до сих пор претензии каждый день, что я должна ему денег, должна давать, у него скоро все получится, скоро он разбогатеет сказочно. И понимание того, что я работаю каждый день без выходных, без права отдыха больничного и вот чего-то еще, он не понимает, потому что он как бы участвовал в открытии. Но я отдавала кредит банку за деньги вложенные, а он на эти деньги, получается, не работая, все это время жил, не участвовал,
0: как бы,
3: дополнительно.
0: Да, Дарья, слушайте, а я правильно понимаю, что клиника, и вы в этой клинике работаете как доктор?
3: Да.
0: А муж, он медик?
3: Да,
0: то есть он как-то...
3: Вот... Нет.
0: Да. Нет, а, то есть он и поработать там не может, и, соответственно, он, грубо говоря, никакого отношения в плане зарабатывания или какого-то, взноса своей трудовой деятельностью, назовем это так, он тоже ничего не делает.
3: Нет, ничего не делает.
1: Ну, подождите, а ведь есть еще какие-то административно-хозяйственные дела, не знаю, там можно просто отвечать за то, чтобы все работало красиво.
0: Он степлеры будет в крипту вкладывать, ты чего? Да уж, Дарья.
3: Он первое время... страшным лицом был, его боялась управляющая компания вот этого жилого комплекса, там и еще что-то, там, где припарковать машину. Он, да, вот он одно время отвечал на телефон, шлагбаум открывал, но
1: Начальник службы безопасности, пожалуйста, практически.
0: Начальник службы, да, въезда-выезда. Дарья, спасибо большое вам за историю. Ну, желаем вам сил, чтобы как-то эта ситуация все-таки разрулилась. Но обидно, когда один партнер тащит бизнес, второй хочет только стричь купоны, грубо говоря, дивиденды получать, ничего не вкладывает ни эмоционально, ни по факту. Да, Дарья, спасибо. Друзья, расскажите, был ли у вас опыт ведения бизнеса с родственниками? Звоните нам 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня семейный бизнес, сложности, плюсы и минусы. Расскажите свою историю, а пока у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вообще, несмотря на то, что вот по звонкам, судя, многие отговаривают заниматься бизнесом с родственниками, однако, судя по вопросам, самым частым бизнес-партнером среди опрошенных предпринимателей оказался именно супруг. Со второй половинкой работают 3/4 опрошенных предпринимателей. Один банк проводил исследование. Угу. Каждый четвертый привлек родителей, каждый пятый братьев и сестер, а каждый шестой детей. Вот так. О. Вот. Так что, в любом случае, огромное количество бизнесов начинается внутри семьи. И, ну, это база такая. Полезны ли родственники для бизнеса? Тут, конечно, мнения разошлись, потому что многие говорят, что, ну, да, вообще-то бизнес работает. Многие говорят, что бизнес пришлось закрывать. Из-за чего? Из-за того, что...
3: Астрологически.
2: Да. Наверное. С родственниками работают из-за доверия, а не из-за их эффективности. Ну, вот как я тоже говорил, что в самом начале трудно, наверное, довериться человеку с улицы, какому-то стороннему. Гораздо легче это сделать какому-то ближнему человеку. Так и получается у остальных предпринимателей, в том числе, они точно понимают, что они вряд ли эффективные бизнес-менеджеры какие-то, но приходится с ними делиться и какими-то мыслями, и идеями, и строить бизнес, только лишь потому, что они не выдадут какие-то секреты и не убегут с деньгами, в случае чего, например.
0: Ну, это выглядит логично, но самое стрёмное начинается, когда ты понимаешь, что это не самый эффективный менеджер, и пытаешься либо расстаться, либо перевести на другую должность родственника,
3: и всё. Не можешь сказать ему
2: да. А чаще всего семейный бизнес закрывается, потому что люди не могут договориться. Вот, разногласия в бизнес-стратегиях и принятие решений — это самый главный пункт. 70% бизнесов разрушились именно вот по этой самой причине, потому что кто-то считает, что я прав, тут и я прав, тут начинают стёрки, а потом кто-то уже забывает, что вы брат и сестра, не знаю, муж и жена, и на этой почве, конечно же, бизнес умирает. Ну и согласно исследованиям тоже, примерно 60% семейных бизнесов падает в пропасть.
0: Ну да, взлетает. Это интересно вообще в целом сравнить со статистикой бизнесов как таковых, потому что я думаю, что вряд ли большая часть бизнесов выживает, к сожалению, да, все равно.
2: Ну, как
0: это
2: и
0: штука.
2: Любая, наверное, да, история, даже если ты ИПшник тоже открылся, потом закрылся и так далее. Хотя мы знаем, большие бизнес-империи, они ведь тоже, как правило, семейные, там, не знаю, Бернарда Арно. Если я правильно сказал.
0: Спасибо, что именно этот пример ты выбрал, Артур. Спасибо. Друзья, расскажите, пожалуйста, про свои бизнес-империи, может быть, микроскопического масштаба. Вели ли вы бизнес с родственниками, как это было, хорошо или плохо? Звоните 745-6565.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсибон».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: В АТБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АТБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
12: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
13: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
14: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит
3: информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
9: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
15: Окунись в пять необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: Европа Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей про семейный бизнес. Привет, Раш, я живу в США, пишет наш слушатель. Работал в русскоязычной компании, где все были «семья», в кавычках. Но в буквальном смысле семья была на руководящих постах, а исполнители назывались семьей. И делали начальники с работниками то, что муж делает с женой, если вы понимаете, о чем я. Ну, мы понимаем, но это же семья, тут как бы какие-то претензии. Странно, да? Много неоплачиваемой работы. Не было соблюдения законодательства, и бежал я оттуда без оглядки, но рад, что получил такой опыт, хоть и негативный.
1: Да, уж любят вот эти корпоративные всякие разные люди навязывать свои ценности. Мы же одна семья, надо подтужить пояса.
2: Ну, может, иногда это и работает.
1: Не знаю.
2: Ну, если своей семьи нет, первое, например, и первое время, вот да? На работе у тебя есть...
0: Только на работе семья.
2: Ну да. А вот такое, вот такое сообщение. Да. Я сам банкротился, поэтому открыли ИП на тещу. После открытия офиса она у меня работает обычным менеджером. Я строгий и требовательный, дошло до слез и сильной ругани. В итоге договорились так. Пока я в офисе, я директор. Только вышел из офиса, я зять. К счастью, она понимающая и отходчивая. Работаем так уже 8 лет.
1: Тяжело, бедная, наверное. Теща. Вот это иерархия какая-то скачущая, конечно.
2: Да, еще
1: это. Так, а ну-ка выйдем за порог офиса. Сейчас я тебе тут.
0: Пойдем выйдем поговорим.
1: Например, да. Чтобы можно было уже.
2: Она же ведь все запоминает, как женщина, мне кажется, теща.
1: Конечно.
2: Все его промахи и потом.
0: Как женщина и как теща, Саш. Я бы вот даже усилил.
1: Сильнее.
0: Телефонный звонок.
1: НЖ дозвонилась. У НЖ довольно положительные отзывы о семейном бизнесе своем. НЖ, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Мы находимся на юге востоке Татарстана. Наш город называется Бавлы. С нашим супругом у нас совместный бизнес. Магазин строительных материалов. «Строим вместе» называется. И отзыв положительный, потому что в нашем бизнесе принимают участие не только мы с супругом, двоюродная сестра у супруга, наши мамы помогают смотреть за детьми, пока мы на работе. Просто если когда работа в кайф лайф и...
1: И какой-то риф вы быстренько придумайте.
0: А скажите, Энджи, а как у вас распределяется с мужем, кто чем занимается? Тут ведь тоже иногда важно, чтобы разделить, что называется, на берегу. Я занимаюсь этим, не лезу в твои дела, а ты наоборот. Вот у вас есть такое разделение?
3: Да, изначально на берегу мы это решили, что бухгалтерия, вся отчетность, закупки, приход товара, это на мне, на нем имя, на нем продажи. А на мне уже дальнейшие действия именно по уже, ну как вам сказать, ну да, мы разделились.

0: А вот родственники не шушукаются там, вот остальные какие-нибудь? Вы смотрите, да, вот ее позвали, двоюродную сестру, а он племянника не взяли. А он, между прочим, он еще рукастый. Он даже закончил университет экономический.
1: Нет, они за нас радуются. У нас прекрасная семья. Цуцукустимешин. Вот. За нас все радуются, нас все поддерживают. Мы строим вместе не просто так. Мы всем помогаем, то есть у нас нету бизнес ради денег. Если бизнес ради денег, то тогда, если даже он семейный, он на провал. Это наш
2: Мы не ради денег. Спасибо. Спасибо вам большое за звонок, но мы желаем бизнесу процветания. Круто, что уже 8 лет бизнесу, это серьезный срок, чтобы дальше все было хорошо. Забыл, как там дальше. Именно, да. Удачи в бизнесе. Ну, круто, прям вот по книжкам, да, как вести правильно бизнес, чтобы не смешивать одно с другим, личное и рабочее. Расскажите, друзья, про свой опыт. Получилось ли у вас вот так вот разграничить, если у вас был бизнес с семьей, с родственниками? Звоните, пишите.

0: Обсуждаем сегодня семейный бизнес. Друзья, расскажите, был ли у вас опыт работы, совместной работы, дела, бизнеса с родственниками? Насколько близкие? Расскажите нам об этом. И положительный или, может, отрицательный был опыт? Разругались в итоге все в усмерть? Расскажите об этом. Звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстом, записывать голосовые. Закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего

0: Настоящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Работа, которая имеет значение – навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в Шоу Rush обсуждаем тему «Семейный бизнес – плохая затея». Немало наших слушателей пытались завести бизнес или продолжают это делать со своими родственниками. Кто-то с очень близкими, кто-то с, относительно далекими родственниками. Много историй. Вот такая вот, например, такое сообщение от Алены. «У меня был бизнес с молодым человеком в Самаре. Встречались мы с ним долго, поэтому было доверие, понимание однозначно. Я на тот момент только закончил Академию культуры и искусств, факультет художественного творчества, отделение современного танца». Не просто так хвастается Алена, сейчас поймете почему. И, конечно, сильно хотела применить свои знания на деле. Молодой человек помог с арендой танцевального класса. Я преподавала современный танец, йогу и растяжку. Все работало, люди шли, занятия были каждый день по несколько часов. Все было замечательно. Но, проработав так 5 месяцев, мы расстались, и бизнесу пришел конец. Деньги от бизнеса были у меня, и они стали отличным стартом для переезда в Москву. Давно живу в Москве, вспоминая все это с теплотой.
2: Ну, здорово, что парень отдал эти деньги. Не стал претендовать особо.
3: Ну, может быть, именно из-за этого и расстались, нет?
2: Да нет.
1: Я, честно говоря, не очень понял, первое, с чем кто входил в этот бизнес, и кто какие роли внутри выполнял, да?
2: Поэтому, может быть, наш слушательница со скиллами явно. Танцевальный.
1: Да.
2: А парень?
1: У нее, что называется, компетенция, экспертиза. А парень, ты что там?
3: Ну, операционная деятельность, что надо пойти, найти аренду помещения, да, обслуживать. Там надо сделать какой-то ремонт, в конце концов. Вывеску повесить.
1: Ничего про ремонт не написано. Просто помог с арендой танц-класса.
2: Помог.
1: Это прийти и спросить, а сколько стоит аренда этого танц-класса? Вот столько-то. Спасибо.
3: Ну, конечно, конечно.
1: Я не обесцениваю, но просто вот из этого сообщения не очень понятно. И непонятно, почему бизнес закончился в связи там... Ну, хорошо, отношения закончились, но если бизнес, собственно, на девушке, да, как на преподавателе, на педагоге, она тот самый бизнесмен и носитель ДНК бизнеса.
3: Да, давайте так, что закончилось раньше, отношения и либо бизнес? Вот так.
2: Я так поняла, отношения, а потом, соответственно...
3: А потом уже...
1: Я тоже так понял, да.
3: Ну ладно. Да. Ну, в общем, подробности нужны, поэтому, Алена, пишите. А вот Дмитрий написал, когда началась пандемия, мы всей семьей открыли доставку домашних обедов. Мама готовила, отец занимался закупками, я развозил заказы. Никто не ожидал, что дело вырастет настолько быстро. Было тяжело работать без выходных, но именно семейная поддержка помогла пережить первый месяц. Сейчас у нас небольшое кафе, я считаю, этот опыт один из лучших в жизни, написал Дима.
2: Звучит прям вау. Тоже хочу так.
1: Ой, это интересно. А, кстати,
3: развозить заказы.
1: А вот напишите, например. Вот это вот интересно, что сейчас более рентабельно, более выгодно готовить и развозить доставку, или когда у тебя свое кафе, все равно же кафе же наверняка в аренде, то есть это ты платишь аренду, коммуналку, там какая-то команда, ты должен стаффу платить, персоналу зарплаты и так далее.
3: Я думаю, наверное, сильно зависит от локации, да? Ну, потому что просто вывозить на заказах вот с едой, учитывая, как сильно развились все эти сервисы доставки еды, мне кажется, тут конкурировать сложно.
1: Нет.
2: Может, кафе-палатка такая? Ну, не просто палатка. Ну, как бы кафе.
1: На вынос?
2: Нет, ну, ты заходишь в палатку, там столы, ты ешь.
3: Ну, вообще, вот я знаю...
1: палатка, в смысле, как туристическая палатка?
2: Ну, да.
3: Саша любит романтизировать всю эту историю.
2: А что, кстати, это передовая идея у меня возникла.
1: Передовая?
3: Интересно.
2: А что?
1: Я не видел такого.
3: А что?
2: А что в Москве?
3: А что, взял?
1: Причем палатка очень-очень маленькая такая, чтобы туда так наклоняешься, заходишь.
2: Да, и там вайб туристический такой.
1: И там работают гномики.
3: А что? А что, классно же? Ребят, вы что?
2: Ну, я такого нигде не видела. Вот такое вот сообщение. Кому-то после тебя бизнес достанется, так что обучить как минимум стоит. Жену или девушку. Но если интересно, то может быть. И тут вопросик для Артура. Вот, Артур, если бы твоя жена открыла студию по разработке настольных игр, ты бы согласился ей помогать?
3: Настольные игры ненавижу.
2: Возможно, слушатели, да, знают твои интересы, что ты...
3: Я бы согласился, конечно, да. Если бы вот я понимал ее стремление к этому и понимал, что она в этом шарит, например, ей это очень нравится, то со своей стороны чем мог бы помог.
2: А если не шарит, но просто хочет?
3: Тогда бы отговорил. Потому что заниматься тем, в чем ты не эксперт, сомнительная идея.
2: Походу разберется.
1: Она бы тебе говорила: Артур, вот у тебя всегда вот негативный взгляд на жизнь.
3: Она говорила: а что? Хорошая же идея, а что? Настольные игры, а что?
1: Гномики в палатке живут и продают хот-доги маленькие.
2: Правда. Такого нигде нет.
3: Мне это нравится, интонация твоя такая классная вообще. Когда с подружками собрались, девчонки такие, а давайте бизнес откроем, а что?
1: А у этих гномиков еще должны быть смешные фамилии, которые Саша уже давно тогда придумала.
3: Ой, так, а мы тут придумали голосование. Если бы вы открывали бизнес сегодня, вот как Саша, например, кого бы взяли в партнеры? Забыл, конечно, добавить гномиков в отдельном пункте. Есть следующие варианты. Супруга или супругу. Первый вариант. Дальше родственника, ну, не знаю, далекого, может быть, брата, сестру. Друга, человека со стороны, либо работали бы только в одиночку. Вот такие варианты. Проголосуйте, вот, исходя из, не знаю, сообщений, которые мы читаем, которые вы читаете, чтобы вот вы сейчас решили. Варианты представлены, финальный час, подведем итоги.
1: Да, друзья, и рассказывайте свою историю про свой опыт семейного бизнеса или бизнеса с родственниками. Можете нам позвонить по телефону, можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, либо закидывайте голосовые сообщества Европа Плюс ВК, либо заходите на сайт europaplus.ru, нажимайте на кнопочку «Написать в эфир», и там тоже можно записать голосовое.

0: Семейный бизнес – плохая затея. Наша сегодняшняя тема. Расскажите, друзья, про свой опыт подобного семейного бизнеса, бизнеса с родственниками. Можете звонить, можете писать текстом. А я передаю слово Александре.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребят, мы с вами уже практически семья, и я хотела вам напомнить, что вы часто мне предлагали гаражный бизнес, хотели там открыть пельменную, продавать кроссовки и шоколад. Помните ваши вот эти... Я все зафиксировала.
0: Гараж, вообще, Саша, мы предлагали купить гараж и сдавать гараж, ну ладно, да, пусть будет гаражный бизнес.
2: Ну, я думала, для бизнеса. Ну, в общем, я сегодня тоже для вас выступлю с идеей. Я изучила рынок малого бизнеса и микропредпринимательства, и там на последнем месте расположилась идея антистресс-бара. Вот я думаю, что, возможно, мы прогорим, но...
0: Саш, антистресс капибара, правильно говорить.
2: Вот, кстати, Антон.
3: Опа, это... название сразу, смотрите. Будешь креатором, Антон, в нашей команде.
2: Да, может быть, тебя на ставку креатора возьмем. Ну, посмотрим. А, в общем, основное...
0: Мне не нравится «может быть» и «посмотрим», ну ладно, да.
2: Ну, у тебя тут уже есть роль, я ведь расписала. Основной акцент у нас будет сделан на утренних кофе-рейвах. Они сейчас супер популярны, такой формат дневных вечеринок.
0: Кофе-рейв?
2: Кофе-рейв, причем утренний. Вместо алкоголя там у нас гости пьют кофе, смузи, матчо. Но у нас будет нотка уникальности. То, что никто еще не делал, у нас вместо кофе, смузи, матчо у нас будет чай. В пакетиках или без? Что, не нравится?
0: То есть чай без пакетиков?
3: Вау, так хорошо.
2: Мы сделаем классный нейминг. Например, чай ядреный Артур. Флексирующий Антон, динамичный Костя. Ну, то есть, каким ты хочешь быть?
3: А какие там добавки, что там будет?
0: Кто, кроме наших бабушек и родителей, готов с такими названиями?
2: Какой-нибудь татарский завар. И китайский чай. Ну, чтобы от меня и от вас было по чуть-чуть. А сами рейвы будут проводить Костя и Артур, так как в музыке они разбираются. У Антона на флешке возьмем музыку. Я помню, что у Антона есть флешки с музыкой.
0: Храню, конечно, с тех самых 90-х.
3: Где еще рейвы? CDR еще у него есть.
2: Вот. Также у нас будет организованная СМР кабины. Там, я думаю, что Антон, возможно, своим бархатным голосом будет нашептывать успокаивающие мантры различные. Человек
3: можно
2: будет...
3: успокаивающие манты нашептывать, что у нас еда какая-то была.
0: Успокаивающие маты. Матом успокаивающие.
2: И люди там смогут поспать.
3: Будет... А после кофе же часто хочется спать, да?
2: Ну,
3: после...
2: люди потанцевали, а кто-то закроется в кабине, потому что у нас основной акцент сделан на зумерах. Они все-таки хотят какого-то уединения. Так. Их этот мир уже
0: Это стоячая кабина. Если стоячая, то их больше поместится на одной и той же площади, чем
2: лежачей. Я представила сидячую, где ты такой один. Одиночка. Вот, повсюду будут антистрессовые игрушки, вот как у Антона есть. Кресло-качалки, мягкий пол. Но что самое главное, что рейвы будет проходить в первой половине дня, они в целом так и проходят, с 10 до 15.00.
3: Душ Шарко предполагается там все в меню.
0: Электрофорез.
3: То есть пока похоже на санаторий идеально.
2: Да неправда. Вообще-то очень передово, мне кажется. И мы будем успевать аккурат к нашей работе, потому что мы будем заканчивать в 15.00 и сразу на эфир. И мы будем делать...
3: А как мы пойдем на работу, если мы такие все расслабленные, расчелованные же? Ну,
2: ну
3: что
2: вот,
3: такое?
2: Мы зарядимся.
0: После рейва расчелованные?
2: Нет, вы будете рейвы делать.
3: Как, с одной стороны,
0: подождите,
3: ты
0: а правильно?
2: Да.
0: Извини, Артур, а рейв сколько там BPM, сколько ударов в минуту? 60-70 примерно?
2: Это уже по... Как решат
0: такая
2: наши
0: диджеи. Неспешный рейв.
3: Ну, она танцует под шаде. Вот мы под шаде будем танцевать. Знаешь, там как раз...
2: Нет, ну можно сделать...
3: 5 BPM.
2: Ну, вообще-то люди-то будут пить ядреного Артура и динамичного Костю. Так что, возможно, их штырят.
3: Я же представляю, как, знаешь, ядреный Артур. Вот это, знаешь.
0: Да.
2: Ну вот, а...
0: Саш.
2: А прибыль на моем будущем, может быть.
3: Саш, занимайся шоколадками.
0: Сестрой.
2: Хоть я вам продам. Из Владивостока.
0: Очень хорошая идея, Саша. Это прекрасно. Дневной рейв. Что может быть более выигрышным? Антистресс-бар, дневной рейв и прекрасный нейминг для коктейлей. Да, друзья, расскажите, может быть, тоже ваш бизнес семейный похоронил, не знаю, странные названия продукции, которую вы выпускали? Или просто вы не попали в то, чего хочет на самом деле аудитория? Вы думали, что это всем нужно, а как-то оно не пригодилось? Расскажите о подобных своих бизнесах, бизнесах семейных или родственных. Звоните 745-6565.

0: сообщение от наших слушателей про бизнес семейный. Александр пишет: ребят, привет. Веселые 90-е, у меня была фирма по торговле взрослыми напитками с чужими людьми, держались на плаву хорошо. Не акулы, но и не карасики. Это приглянулось моей тете и ее сыну, моему брату. И вот они аккуратно начали меня окучивать. Зачем тебе нужна продавщица? Я сама поторгую. Зачем в чужом месте хранить товар, если гараж есть? А зачем водитель нужен? Вова сам все из гаража будет возить. И потихоньку они начали выдавливать чужих. Старались так, что я не нарадовался. Какие родственники замечательные. А потом началось. Тетя потихоньку тянула денежку. Что-то списывалось через бой. Ну, типа разбилось. А брат стал себе позволять с напитками на машине и ключами от гаража, где склад, уезжать на несколько дней гулять по соседним населенным пунктам. А остальные сидят, ничего не делая. Последний раз он загрузил полную машину алкоголем, уехал гулять на 2 недели.
1: Может,
0: так,
1: он рекламу
0: они
1: делал.
0: Помогли мне, возможно, да, с закатом фирмы. С родственниками бизнес сложился неудачно. После этого больше не общались вообще.
1: Ой, ну это, конечно, печально. Но зато они вкусили.
2: Напитков разных вкусили они.
1: Да. А такое сообщение: у моего молодого человека в общаге был бизнес, лучшим другом продавали батарейки для микронаушников. Пользовались успехом все 3 года, с 3-го по 6 курс. По этому поводу с другом не ссорились, зарабатывали вроде нормально.
2: Ну, мне кажется, это, ну, такая, ну, это баловство, это не бизнес. Ну, сколько там заработаешь на батарейках?
1: Нормально.
2: Значит нормально?
0: Но это же отпор, это начало, ты понимаешь, как это работает, да? Кому...
2: Да нет, я просто, смотрите, ну, когда маленькие деньги, конечно, ссоры не возникают. Ну, ты даже если что-то случится, думаешь, да ладно с этими 100 рублями, конечно. Когда речь заходит о крупных суммах, тут уже у людей появляется их настоящее «я».
1: Ну, когда ты студент, 100 рублей, может, для тебя как 100 тысяч почти.
2: Ну, ты можешь просто подраться в какой-то момент, и все, и забыть, и забить. Это не проблема.
0: А я про другое подумал. Я на самом деле про другое подумал. Микронаушники, это же, мне кажется, сезонный товар. То есть они нужны 2 раза в год во время сессии. Зачем они еще нужны? Микронаушник, который ты запихиваешь, чтобы тебе подсказывали,
1: если
0: я правильно понимаю суть бизнеса.
1: Может быть, их как раз рекламировать вот до сессии, они подешевле, а в пик сессии уже прям подороже накручивать стоимость.
0: Не знаю, еще ограниченное количество людей, которые это будут покупать. Те, кто таким готов воспользоваться, они уже в первую сессию обзавелись таким наушником. И, ну там батарейка, типа, я не знаю, правда, насколько быстро
1: садятся батарейки. Стремную батарейку продавать, чтобы она разряжалась.
2: Да батарейка там обыкновенная, как она называется-то? Крона, вот, вспомнил сейчас.
0: Ничего себе уши у людей, микронаушник с кроной.
2: Не, она не так работает, то есть вот это все устройство, которое питает, оно находится где-то там, под рубашкой, например, и оно питалось от кроны. По крайней мере, в моем студенчестве микронаушник выглядел примерно так. А само вот это вот, сам динамик, он, не помню, он литой даже был какой-то, что ли.
1: Ну ничего, у ребят 3 года бизнес был.
2: Ну и заработали 150 рублей.
0: Нормально.
2: Вот, могли себе и не поругались.
0: 2 раза в неделю хот-дог покупать. Дополнительный.
2: Да,
0: так. Друзья, расскажите.
2: Ну ладно.
0: Извини, давай, Артур, ага.
2: Ну ладно, спасибо. Валерий написал: у нас был семейный мебельный бизнес. Главная ошибка — отсутствие официальных договоренностей. Все вопросы решались устно, и когда отец решил уйти на пенсию, оказалось, что никто не понимает, кому какая доля принадлежит. Начались суды между родственниками, и бизнес фактически перестал существовать. Хоть раньше был очень успешным, написал Валера.
0: Да, вообще вот все формализовать, это очень важно в любом бизнесе, неважно, с кем ты его будешь заводить. Максимально формально подойти, прям занудно-занудно. Друзья, расскажите про свой бизнес. С родственниками, с семьей, было ли это успешно или тоже разругались, звоните 745-6565.
3: Раш. На Европе Плюс. Реклама.
4: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО Freehouse в составе Деканоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Я нашел место.
5: Хоррор.
7: Кларк, что это?
5: Закулисье реальности.
8: О, боже.
9: Тяни, тяни, тяни!
10: Что ты увидел?
9: Давай!
5: Возрастное ограничение 18+.
11: Я не понимаю, что это?
5: ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Обсуждаем семейный бизнес. Правильно ли вести бизнес с родственниками? Какие там главные трудности? Или наоборот, это замечательно. Виталий нам пишет. Был совместный бизнес с женой. Детский магазин. Проб существовал 10 лет, а подкосил его ковид. Магазин перестал приносить прибыль, пришлось закрыть. Жена до сих пор считает, что это лично моя вина.
1: Это не ваша вина, это вина маркетплейсов.
0: Угу. Я думаю, но, кстати, они как раз, да, тогда угу. ведь выстрелили именно в ковид. Все эти доставки, маркетплейсы и так далее. Да. Ну, может быть, жена имеет, что лично вина Виталия в ковиде?
1: Ну, возможно, не надо было есть ту самую мышь летучую, говорит она каждый раз. Может быть.
2: Вот такое сообщение взял брата прорабом. Клиенты жаловались, а я боялся ему слово сказать. Не родственник же. В итоге потерял 3 своих заказчиков подряд. Вот. Такие дела.
1: А мог бы взять на подряд.
0: Это к вопросу об иерархии, да, что когда кто-то либо считает, что, ну, я же родственник, что ты мне тут замечания делаешь? Либо, наоборот, стесняется, потому что, ну, это же родня, как я тут что-то скажу.
1: Да, конечно, и это же все. Потом все перетекает, и в обсуждении какие-то такие между родственниками, потому что он на него накричал. Посмотрите, возомнил себя бизнесменом. Вот так вот они говорят.
0: Возможно, это потом еще и поползет дальше, вот по всей семье, как по гребнице. То есть сначала вот там 2 родственника, этот тому рассказал, тот этому, третий что-то добавил, какие-то детали, и там уже какие-то мифологические конфликты.
1: Максимально, да. Вот такой от Михаила. Мой дед основал фермерское хозяйство, которое потом перешло детям и внукам. Проблемы начались, когда бизнес стал приносить хорошие деньги. Каждый считал, что работает больше других и заслуживает большую долю прибыли. На семейных праздниках разговоры сводились только к деньгам. В итоге хозяйство поделили между несколькими семьями, и оно потеряло прежние объемы и деньги. С грустью замечает Михаил.
2: Да.
0: Да.
2: Ну, да. Угу.
0: Ну, вы хоть попробуйте, да.
1: Хоть какие-то деньги. Да, у Марии сразу нескольких историй по поводу семейных бизнесов. Где-то хороший, где-то не очень. Маша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Расскажите вашу историю, Мария.
3: Да, меня зовут Мария, я из города Нижний Новгород. И я хочу сказать, что семейный бизнес – это вообще тема классная, тема рабочая. И у меня с папой семейный бизнес по грузовым перевозкам уже лет. Но мы решили с сестрой, вообще у нас 3 сестры, и мы решили с сестрами замутить еще семейный бизнес, сделать украшения. Угу. Вот, ну, как бы вот со старшей сестрой. Я средняя, младшая у нас модель, и как бы, ну, тоже с нами. Угу. Ну, угу. И получается, что все-таки у нас не получилось.
2: Почему?
3: Мы очень... ну, у нас как бы есть негативный опыт, так скажем, в прошлых поколениях семейного бизнеса, который не сложился. И мы прям очень переживали на эту тему и говорили, что ну ни за что, нет, с нами такого не случится. Потому что мы очень тепло друг с другом общаемся, очень друг друга любим. Ну, в общем, семейные драмы, знаете, как бы случился конфликт какой-то такой дурацкий. Ну и, в общем... Все.
0: Мария, а скажите, а вот этот конфликт, он случился... Да, угу. Вот конфликт случился, когда бизнес не полетел, что называется, и вы начали ругаться, или из-за того, что был конфликт и бизнес?
3: Ага. Нет, конфликт случился не из-за бизнеса, так скажем. То есть бизнес пошел уже, поехал...
0: Все, и на бизнес повлияло.
3: Да, но мы его еще пока только-только потихонечку начинаем выстраивать, угу. Еще у нас не вот... там, как бы, то есть мы еще в начале пути. Поэтому, наверное, это действительно может быть к лучшему. Пока мы еще в начале пути, мы разойдемся и будем строить, в общем, каждый свой бизнес.
0: Ну да, да. Вот. Мария, а расскажите, вот вы сказали, извините, Мария, что прибываю, вы сказали, что у вас с папой бизнес грузоперевозки, а как-то, ну, не самый очевидный бизнес, который папа начинает с дочерью. Как вообще так получилось, что именно грузоперевозками вы занялись?
3: Ну, папа занимался грузоперевозками 15 лет, как начал. То есть у меня папа всю жизнь строит разные бизнесы. У него тоже был бизнес с братом. И вот это все. Ну, там не сложилось, они разошлись. И папа вот стал заниматься грузовыми перевозками. Ну, и сначала старшая сестра с ним занималась. А потом она в психологию. А я... Получилось, что как-то я в это все влилась.
0: А, то есть он подтянул.
1: Ничего себе.
3: Да.
1: Вы знаете, вы как Патриция, не помню, как ее звали, из дома Гуччи. Она ведь тоже там работала вместе с отцом своим, у них были грузоперевозки.
3: Да, я вообще...
0: Да, Мария, спасибо, спасибо большое за звонок, за историю. Ну, вот что правда, то правда, в том смысле, что, возможно, лучше на ранней стадии становления бизнеса понять, что не по пути, и пока еще семейные отношения не испортились, лучше разойтись в бизнесе.
1: Верное решение, да, чтобы сохранить хотя бы узы родственные.
0: Да, да. Друзья, расскажите про свои опыты ведения бизнеса с родственниками, с семьей. Звоните нам, можете записать голосовое сообщение. Голосовые можете закидывать в сообщество Европа Плюс ВК. Или можете записать голосовое на сайте europaplus.ru. Заходите. Как это работает? Заходите на сайт, а там кнопочка «Написать в эфир». Вы на нее нажали, и там записали голосовушку, а мы получили. Все.

0: сообщение от нашей слушательницы. Любовь нам пишет про бизнес семейный. Добрый вечер. У нас бизнес с уже бывшим мужем. И так уже 14 лет. Бывает и такое, пишет она.
1: Ого.
2: Ну,
1: скоро юбилей.
2: Скорпионы, видимо. Да. А вот такое сообщение. Открыли кафе с женой. Через месяц она решила, что я слишком много работаю, а я, что она слишком много тратит. И закрылись через полгода. Развод оформили через год. Ой.
1: Ну, полгода, на самом деле, это совсем ничто для бизнеса даже.
2: Не, ну почему целых полгода? Неплохо так-то.
0: Ну, для бизнеса ничто, а для того, чтобы понять, что партнеры в бизнесе друг другу не подходят, видимо, можно уже через пару недель это иногда выяснить.
1: Времени хватило, конечно.
0: Да, друзья, расскажите про свои попытки вести бизнес с семьей, с родственниками. Были они удачными или не очень? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: Это Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
6: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс.
11: Следующим можешь быть ты.
12: Утром по будням в 9:30.
13: Звони и взламывай.
14: Сейф в бригаде У.
15: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение про семейный бизнес от наших слушателей. Софья пишет: «Я выросла в семье предпринимателей и с детства помогала в семейной пекарне. Когда начались финансовые трудности, все родственники начали искать виноватых. Напряжение было таким сильным, что некоторые перестали даже общаться друг с другом. И я поняла, что деньги способны разрушить даже очень хорошие семейные отношения».
1: Ну, опять же, пекарня. Можно было выдавать зарплату пирожками как-нибудь. Ну, если финансовые трудности.
0: Прекрасно. Особенно семье, да? Все. Ну, люди все-таки из семьи поймут.
2: Ты потом пошел, заплатил.
1: Выпечка какой-то.
2: Да, кредит пирожками. Это очень удобно.
1: Ну, иногда, например.
0: Ну. Иногда, да, приходишь в банк и говоришь: вы знаете, пока что-то с кэшфлоу не очень.
2: Не-не-не, Антон, не так, нам надо другими интонациями. Вы знаете, у нас такие вкусные булочки. Возьмите, пожалуйста, немножечко. Пожалуйста, пожалуйста.
0: А вот уважаемые банковские сотрудники.
1: Сообщение такое есть у нас. Знал одного парня, который хотел купить фирму, в которой работает девушка, которая ему нравится. Потому что, согласитесь, смешно, когда ты ее начальник, а она об этом не знает. Но потом передумал.
2: Смешно.
0: О чем не знает? О том, что он купил фирму ради нее?
1: Да. Представь себе, эта история прям какая.
2: А когда выяснится?
0: Подожди, а это не похоже, как будто помещик покупает деревню с крепостными, потому что ему какая-то девка в деревне понравилась?
1: Ну, есть что такое. Ну, интересно, как бы он к ней относился, если бы он был ее начальником?
2: Но это же идея была, правда? То есть это просто какой-то человек сказал: я могу вообще купить фирму.
1: Да. Ну, он, кстати, не смог.
2: Разумеется. Это же были просто воздуханы, так называемые, да, когда в помещении сразу ветром снесло.
1: Ну, как идея.
2: Все мысли. Как идея, конечно, особенно если ты просто
0: с другой стороны, представляешь? А может быть, он такой: о, у меня идея. Ему сначала понравилась девушка. Mm-hmm. Он думает: класс, я куплю фирму, в которой он работает. И он такой издалека подражает. Девушка: а где вы работаете? Он говорит: РЖД.
2: Да, или Google.
0: Ну ладно, до свидания.
2: В Google работаю. Пока. Вот такая вот история. Телефонный звонок. Дозвонился Дмитрий. У него тоже есть история про семейный бизнес. И, судя по всему, история положительная. Дим, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите вашу историю, пожалуйста.
3: Ну, у нас семейный бизнес с женой уже 6 лет. Мы занимаемся производством ароматов для дома. Mm. Конечно, гениальное было решение в ковид это начать, но, в принципе, ни о чем не жалеем.
2: Когда у всех пропали вообще, да?
3: Да. Вот. Ну, у нас как-то с самого начала хорошо получилось разграничить наши обязанности в бизнесе, то есть понять наши сильные стороны. Мы, в принципе, ну, даже не обсуждали это как-то вот само по наитию, то есть я на себя там производственную часть взял, финансовую, на жене это творческая часть, контент, создание ароматов, вот, и, в принципе, вот уже 6 лет этим занимаемся, довольно успешно получается.
0: Круто. Дмитрий, а какие самые популярные три аромата вообще? Что людям больше всего нравится нюхать дома?
2: Запах новой машины.
3: Самый-самый популярный — это аромат наш, ну, название, ну, давайте с названием чай на веранде, это черная смородина и садовая мята. Ага. Вот. У нас ностальгические такие названия ароматов, мы их сами создаем, мы такие.
2: Саша сейчас вам предложил бы ядрен Антон назвать аромат.
1: Мне нравятся ваши чай на веранде.
3: У нас чай на веранде. В какой-то момент запах того мужчины, но к нему негативные ассоциации изначально были там. Вот, поэтому мы его переименовали в дальнейшем. Вот.
0: Подождите, запах того мужчины назывался аромат?
1: А какой он?
2: Того, с которым я ехал в метро сейчас? Можно, нет, пожалуйста.
0: Резкая нотка муксуса, да, вот это вот все. Кислинка, козлинка.
3: Кофе, конечно, мужской парфюм, это такой прям богатый мужчина, солидный. Вот, но из-за названия, да, к нему сразу отношение не очень. Но самое еще популярное — это зеленый чай, лимон, мята. И, наверное, вот «Мох и туман, рассвет на озере».
2: О, «Мох и туман». «Мох и туман». Есть ощущение, что некоторые эти названия могут оказаться в СТС-ке отечественных автомобилей в графе «Цвет кузова». «Мох и туман».
0: В графе, в принципе, мне кажется, автомобили. Пожалуй, это автомобиль «Мох», это «Туман».
2: Как «Мох», так «Смох».
0: Да. Вот вам мох, сколько смог. Дмитрий, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Да, но вот, пожалуйста, положительный пример семейного бизнеса, потому что четко разграничение есть, кто чем занимается, и никто в чужие дела не лезет.
2: Знаете еще почему? Еще потому, что бизнес пошел. Вот угу. еще что хорошо. То есть, когда все отлично, ну супер.
1: Ну, он же почему-то пошел, потому что у них получилось.
0: Ну, тебе не угодить, Артур. То тебе потому, что бизнес слишком маленький, и до денег до больших не добрались, то потому, что бизнес... Опа.
2: А я реалист,
1: там. А потому что девушка творчеством занимается, она вот эти нейминги придумала, название.
2: Не, ну это круто. Я ничего не говорю, да.
0: Да. Не, мох это... как это, копирайтер уровня бог. А, друзья, расскажите, что вы думаете по поводу семейного бизнеса, про свои опыты, можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: Сообщение, сообщение от наших слушателей. Марина пишет: после школы я пошла работать в магазин одежды, который принадлежал моей тете. Там мне постоянно напоминали, что я своя, и поэтому возлагали больше обязанностей, чем на других сотрудников. При этом критиковать организацию работы было нельзя. Родственники обижались. Ну и через год я ушла, решила строить карьеру самостоятельно.
1: Ну, можно было вещи какие-то брать, наверное.
0: Ну, хотя поносить бы... обратно, типа,
1: или
0: да?
1: Или хотя бы в них продажи. Сфоткаться как-нибудь.
2: Да. Ну, мне кажется, в обычном магазине можно просто сфоткаться-то в них.
1: Ну да.
0: Так-то. Да. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги голосования. Можете оставить свой голос.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: елка, ее проще, финальный час на Европе Плюс. Вот бы было с бизнесом тоже проще, если ты с кем-то из родственников открываешь. Но, судя по голосованию, люди не очень-то хотят делать это с кем-то из родственников. Огромное количество голосов проголосовало, людей проголосовало за пункт в одиночку. Вот это самый популярный пункт. Не хотят никого брать, только самостоятельно делать бизнес. А ну а если уж брать кого-нибудь, то тогда супруга или супругу. А вот самые близкие люди, они все-таки чуть-чуть выигрывают. Человек со стороны, на втором месте человек со стороны, меньше всего хотят дружить просто и строить отношения с родственниками какими-то далекими. Вот, даже меньше, чем с друзьями. Вот такие итоги голосования.
1: То есть шанс кофе рейба у нас как бы есть.
2: Саша, думаем над неймингом коктейлей и чаев. А так, да. Да. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Рассказывал в том числе свои истории. Прощаемся с вами до завтра. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Девять вечера в Москве.

0: не важно, под что ты танцуешь, главное с Европы Плюс. А музыки у нас здесь абсолютно разные и очень много. Ну, поэтому в любой момент подключайся, получай лучшую мировую поп-музыку. Прямо сейчас Баиндия, Мот и Шаде на радиостанции номер один в России. 21.20 в Москве, мы с вами двигаем вперед, туда, где больше хитов и больше музыки. Могу предложить совершенно другое звучание, например, от Кальвина Харриса и Джази. Услышим классный трек, который, мне кажется, для многих станет, ну, просто открытием, я знаю, потому что Кальвин Харрис умеет, могет, практикует. Ну и также суперхит, который добрался до первой строчки. Его точно ты узнаешь. Кендрик Ламар, Сиза. Что за трек? Оставайся, скоро будем слушать.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа

0: Дальше только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Да, впереди 45 минут только музыки, ни одного лишнего слова. Послушаем Медузу и Don't Wanna Go Home. Как классно это звучит. Чуть раньше Tokyo Hotel и совершенно другая музыка. California Nights. California Nights. Ну и еще один супер классный трек от Kungs Galaxy. И все это здесь, на радиостанции номер один в России уже в ближайшее время. Оставайся с нами.
2: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 22:00.

0: Don't wanna go home. Не хочу идти домой. Это «Медуза» и Генрика Мамайл. Прямо сейчас в этом плане на ребят похоже и Саша из самого радиоактивного шоу «Rush». Ее работа закончилась, а домой тоже вот идти не хочет. Сидит рядом, хочет слушать суперхиты здесь, на Европе+. Плюс ее, кстати, можно понять, потому что у нас только топовая музыка, только крутейшие артисты. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Классический дэнс-поп от Боб Синклара и Кайзи. «I can't wait» на подходе. Прежде вдарим немного поп-рэпа, в перемешку с R&B встречай Нелли с вещицей «Just a Dream», а также Алекса Уорна с поп-хитом «Fever Dream». Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты. Утром по будням в 9:30.
6: Звони и взламывай.
0: Сейф в бригаде У.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа плюс.
2: 45 минут музыкального удовольствия ждут нас далее. Только ты и супер хиты от топ-артистов. С нами Мод с красивой темой «Намек на нас». Прежде с нами Russian, Рауль и Хандры Виски с историей «Понго». Ранее здесь отметится Тедди Свим с вещицей «Мистер Know It All». Но это далеко не все. Также в эти 45 минут только музыки. Супер-хитами тебя порадуют Риана, Джастин Тимберлейк, Ваня Дмитриенко и многие-многие другие. Полетели.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 23:00.

0: 30-я строчка нашего фирменного чарта Еврохитов 40. Мод «Намек на нас» прямо сейчас. Но это не дело, конечно. Трек явно должен быть выше. Это намек, это призыв к действию. Если нравится эта история, то голосуй за нее на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, чтобы при подведении итогов она была как можно выше. Поддерживай и других своих любимчиков, конечно же. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Marshmallow и Portugal The Man, Phoenix, French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Tokyo Hotel, How to Love, впереди на радиостанции номер 1 в России.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
4: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
6: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Еврохит ТОП 40.
8: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
9: В пятницу с 14 до 16 в субботу с 16 до 18.
10: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
11: Подробности на europaplus.ru.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: Европа

0: Шикарный dance pop вещица от одного из лучших диджеев планеты Marshmallow и банды Portugal The Man. Phoenix прямо сейчас. От dance pop перейдем к хаосу, Бибер Экс и Faithless New Religion на подходе. Прежде вдарим немножко поп-панка, трек Апатия от Розы и Бруно Марса. Также совсем скоро вообще кажется, что этот хит никогда не потеряет своей актуальности. Ребята вот написали историю на многие-многие года вперед. А вот еще раньше встречаю Эвелин Рокстон с суперхитом The Tigo. Все это здесь, на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Все верно. Больше хитов и больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди группа «Моя Мишель» с историей «На малиновой луне». Прежде с нами Хьюжели Сольта с треком «Jamaican Bam Bam». Еще раньше «Лови Зейна» с суперхитом «Die For Me». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит группа Three Doors Down, Зиверт и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Шоу.

0: Как же красиво звучит в этой песне все. А саксофон и вовсе творит что-то невообразимое. Моя Мишель на малиновой луне прямо сейчас. Восхитительно, впрочем, как и всегда у этой группы. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Луис Фонси и Деми Ловато, Эчо Моряк Кульпа, Майли Сайрус, End of the World, все это на подходе. И дождемся суперхит, который покорил всю планету, залетел в главные мировые чарты и привлек внимание множества меломанов. А клип какой вайбовый на эту историю. Ой, если не видел, обязательно зацени. Тейм Импала и Джонни Дракула совсем скоро здесь на Европе Плюс. Не пропусти.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. Let me take you dancing.

Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

диско в перемешку с электропопом. Это Tame Impala и Jenny Dracula. Прямо сейчас вещица из топа мирового Шазама. Между прочим, на секундочку. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Доминик Файк, Baby Doll, Aria Blue Chanel, а также Sabrina Carpenter, Espresso впереди. Ну и помним, что по утрам бригада бодрит лучше, чем Espresso. В LV с 7 до 10 по Москве будет всю нашу необъятную и дарит множество подарков. Подключайся и начинай день правильно и позитивно.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Келвин Харрис и Джейсис Хаус с темой Satisfy. Чуть ранее вспомним электропоп R&B суперхит от Zayn и Taylor Swift I Don't Wanna Live Forever. А еще лови латино-поп историю от Шакиры и Рау Алехандро Te Felicito. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Также в эти 30 встречай Coldplay, Black Eyed Peas и многих-многих других. Будь рядом!

Харрис всегда находится в своей прайм-эре. Да, просто он иногда из нее выходит, чтобы написать не хаус-трек, а когда возвращается к хаусу, то и, соответственно, в прайм-эру обратно ныряет. Да, а это хаус-трек, шикарный, записанный с Джесси Satisfy только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки by Индия Хчо и Мод Шаде, Maroon 5 Wake Up Call, а также Alex Warren Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России. Ну и, кстати, всю эту муз-роскошь можно слушать не только в приемнике, ловить нас можно и в умной колонке, скажи только одну фразу, включи Европу Плюс, и умная колонка тебя поймет, а лучшие мировые треки сразу же заиграет для тебя.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Помнишь ли ты свой уикенд? Это by India Хчо и Мод прямо сейчас. Ну, если для того, чтобы восстановить хронику событий, вспомнить, как прошел уикенд, нужно посмотреть фото в галерее, то значит, он был максимально насыщенным и веселым. Но тогда лучше всего первый просмотр устроить, конечно, одному, без посторонних, мало ли. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Медуза и Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home на подходе. Прежде лови нетленку от Дюка Димона, Ocean Drive, а также трек Аффирмацию от Брак Секстиен, Page to Exist здесь, на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Суперхиты будут греметь на Европе Плюс без остановок все предстоящие полчаса. Треки будут максимально разнообразными. Оставайся и найди что-то близкое для себя. С нами Tokyo Hotel с темой California Nights. Прежде ловит Эдди Свимса с вещицей Мистер Know It All. А еще не пропусти Post Malone с суперхитом Cold. Также в эти 30 минут только музыки появится Кэти Перри, Ники Минаж, Тимбаленд и One Republic и многие-многие другие полетели.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: Tokyo Hotel, California Nights. Трек должен войти в новый альбом парней Анкор, который мы ждем, кстати, в этом году. Ну и, к слову, ребята выпустили еще один трек, Memory Lane. Будет минутка, зацени на просторах интернета. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ёлка проще, Оффенбаха и Джастин Джесса Over You. Все это на подходе. И дождемся Чарли Пута и Селены Гомес с суперхитом We Don't Talk Anymore. Да, ребят, не разговаривают. Ну и ладно. Есть те, кто с удовольствием это делают. Антон Камолов, Артур и Саша. Каждый будний день с 19 до 21 по Москве обсуждают новую интересную тему и прислушиваются к твоему мнению в самом радиоактивном шоу «Rush». Не пропускай.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть «Rush».
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да.
4: Мне кажется, Артур...
5: Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Passion, Rauli Hunter и Wizkid, Pongo, только что. А дальше будет больше хитов и больше музыки, Maroon 5, Sugar, Evelyn Roxton, Vertigo, все это на подходе, и дождемся ребят. Ох, ребят, которые невероятно мощно вернулись после перерыва, выпустили мега-успешный альбом, который возглавил чарты по всему миру, а еще и в тур отправились, который продлится на секундочку до 2027 года. BTS, один из главных хитов с их последнего студийника Ariran, трек Swim, совсем скоро здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Нереально крутые полчаса, что у тебя дали на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Tame Impala и Дженни с темой Dracula. Прежде лови группу «Моя Мишель» с историей «На малиновой луне». Еще раньше вспомним суперхит от Дермота Кеннеди «Kiss Me». So kiss me the way that you would. Также в эти 30 минут только музыки появится Алан Уокер, Кайли Миноук и многие-многие другие. А в новом часе встречай Мишу Зайцева.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в Москве.